0: 6:52. Топ-радио.
1: Топ-радио. We love summer.

0: Этот джингл выполнен с помощью искусственного интеллекта. Мы сэкономили на дикторе.
1: Доброе утро, страна! Сегодня та самая прекрасная, всеми любимая пятница, 14 августа. Приветствую всех на волнах Топ-Радио. Наш WhatsApp 2 5 0 3 7 уже работает. И совсем скоро мы начнем наше утреннее общение.

0: Этот джингл выполнен с помощью искусственного интеллекта. Мы сэкономили на дикторе.
1: Уже не жарко ночами, холодно, с утра тоже холодно. Я в осенней курточке с утра. Да, она, скажу так, конечно, через пару часов она будет смотреться нелепо, совершенно никому не нужной, но мне было хорошо.
2: Ехал с таксистом, он сказал, этим летом потрясающая погода, говорит, динамические тарифы, это просто замечательно.
1: А, это значит, что очень часто дождь, да, и когда дождь, тогда они, наверное, вырастают. Какие тарифы, извини, пожалуйста?
2: Динамические это называется. Да, я тоже впервые услышал, как это называется, да. Тоже понравилось.
1: А, мне вчера сообщили о том, что что-то у нас там, про коммуналку, что что-то там на 20% повысит.
2: Повысит.
1: Я говорю, ну нет, понизит. Конечно, повысит.
2: Довольно важно, что повышаешь, а потом бац, и лето наступает, и платишь уже вот эти приятные.
1: Я думала, бац, ты уже на улице живешь, и уже вообще ничего не надо платить.
2: Ешь кокосы, жуй бананы.
1: Да,
2: идешь по аллеям, вокруг деревья с апельсинами. Руку протянул, сорвал, съел.
1: Где-то так хорошо. Кстати, если ты уже вспомнил сам про Италию, да, в Италии же совершенно не стыдно жить с родителями. Ну, жить
2: не
1: с
2: стыдно.
1: Мамой. Вообще. То есть, ну, у нас в обществе это периодически воспринимается как стыдно, как будто бы. Типа, ему 40 лет, он живет с мамой. В Европе такого нету. В Италии такого нету. Они живут совместно. Возможно, там достаточно дорогая коммуналка. Это мое предположение. И скоро, возможно, мы тоже к этому всему делу подойдем. Обязательно. Но. А как объясняют это итальянцы? Так, когда вот с этими 40-летними мужчинами, 40+, задаешь им вопрос.
2: Как интересно.
1: По поводу, как вы там с мамой живете и так далее. Они говорят, ну как? Мама, дорогой человек. Ну как можно хотеть избавиться от мамы?
2: Тем это более, вот... это еще и экономически очень хорошо.
1: Экономически очень хорошо.
2: Тем более, дом-то большой. Суть в том, что раньше в Италии недвижимость стоила гораздо меньше, совершенно верно. Такое предположение в точку. Ну и жилплощадь там совершенно...
1: Абсолютно
2: пригодное для большого количества народов, чтобы жить. Но вообще здорово. Мы же носим итальянские сапоги хорошие.
1: Да.
2: Предпочитаем итальянскую.
1: Любите своих мам, живите с ними.
2: Вот, будьте как итальянцы, друзья. Матримонио.

0: Этот джингл выполнен с помощью искусственного интеллекта. Мы сэкономили на дикторе.
1: Я смотрю, тут обложки у артистов выполнены с помощью искусственного интеллекта.

0: сами артисты очень часто. И приятно на фоне всего происходящего порадоваться, да, настоящим проявлением. Настоящим проявлением.
1: Разместить свою некрасивую фотографию, сказать, зато настоящая. Но зато это, без ИИ.
0: Нет, нет, я лично не против ИИ. Я просто хочу сказать, что на фоне ИИ выглядят здорово разные такие вот проявления жизни, которые ему не понять. Вот,
1: например.
0: Ну, например, вот скажи, пожалуйста.
1: Когда вот изо рта луком воняет,
0: вот так.
1: У ИИ такого не бывает.
0: У меня был на уме другой пример, но
1: какой?
0: твой тоже очень жизненный.
1: Какой, нет, например?
0: Я имею в виду подняться на вершину какой-нибудь горы, выпить там кофе, вот это, да-да-да-да. Или сыграть в гольф где-нибудь в офисе, знаешь, как в художественном кино.
1: Ну, сейчас я думаю, что кто-то уже с экраном, приклеенным скотчем к какой-нибудь нужной части тела,
0: снимает рилзы.
1: Все это делает, да. А слушай, кстати, я тебе не рассказывала? Это реально факт. Благодаря тому, что вчера мы с тобой по поводу сохраненок.
0: Да, мы много об этом говорили.
1: Пашта Крилсов, да. Я нашла то, о чем хотела поговорить, но, естественно, в попыхах, вот во всей этой радиошумихе немножечко подзабыла. Сейчас очень активненько происходит так, что индийские домохозяйки, это, ну, прям реально сейчас профессия, работа. Они приделывают, у них есть такие... Не скотчем, конечно, как я сказала, но такая
0: специальная
1: штучка.
0: Ну, так у них вот здесь вот во лбу у них пазик вставляется.
1: Да, видимо, туда прикрепляется. Смартфоны, чтобы обучать будущих роботов, который внутри, естественно, будет ИИ, домашним обязанностям.
0: А правильно говорить в этом контексте не ИИ, как искусственный интеллект, а индийский искусственный интеллект.
1: Скорее всего, ИИ, да. И это совершенно реальная работа, потому что смотрят о том, как лучшие работницы делают все домашние обязанности, все складывают, как готовят еду, что зачем, что добавляют, какие у них есть свои секретики и фишечки. И они всем этим сейчас делятся.
0: С искусственным интеллектом.
1: Ну, пока что со смартфоном.
0: Обучают.
1: Ну, а далее, да, после того, как это все обучение пройдет, уже состоится та самая интеграция
0: в мир
1: роботов, да.
0: Вот этих нейрослопов.
1: Да.
0: На самом деле, я просто думаю, что этот процесс, он не столько про обучение, сколько про то, чтобы следить, как бы домохозяйки не накосячили, вы понимаете?
1: Перестань.
0: Здорово, ты классно рассказала. Получается, что сейчас искусственным интеллектом можно что угодно оправдать.
1: Скоро будет все.
0: Сделал какую-нибудь дурость откровенную, тебе говорят: Сережа, что это было? Ты скажи: знаете, это я нейрослопы, обучаю как не надо. Они же должны быть в курсе.

0: Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сала. На сцене. Ice Peak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
1: Сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 17 августа особые цены с Мего Дрогс. Яйца Балтиково – евро 79. И печенье Светлана – только 5,49 за килограмм. Мего Дрогс – для друзей дружеские цены.
2: А размер имеет значение?
3: Смотря для чего.
2: Конечно, для хлеба.
3: Размер хлеба «Латвий Смайзник Слил Майзе» имеет значение.
2: Купи один из 9 видов хлеба «Лейл Майзе» и выиграй автомобиль «Купра» или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maisnex.lv. «Лейл Майзе», потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
4: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagneFlex для свободы движений каждый день. И новый MagneFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagneFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Металлолом Сталмец, давай, много денег выручай. Металлолом Сталмец, давай.
6: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Сталмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на sталмец.lv. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
5: Металлолом Сталмец, давай.
7: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
8: Биг Банк платит своим клиентам?
7: Да,

0: Каким приложением в телефоне ты чаще всего, Наталья, пользуешься?
1: Ну, Инстаграм. Но я потому не что... пользуюсь, я просто, знаешь, мякую вечно. Что
0: да потому
1: я
0: что...
1: человек-то такой?
0: А, я думал, это твой рабочий агрегат.
1: Да, я пытаюсь так тоже себя убедить, но нет, это уже просто привычка.
0: Надо публиковать больше видео в Инстаграме. Я надо видел недавно, ты опубликовала новое такое. Сидит Наташечка такая.
1: А слушай, а ты знаешь, что я тебе скажу? Это тоже серьезный был вообще...
0: опыт.
1: И опыт, и все. Короче, значит, началось это пару лет тому назад.
0: Да.
1: Когда ты уже почувствовал некоторую необходимость того, что ты должен как...
0: Проявляться,
1: должен публиковать контент. Плюс для радио ты тоже должен выставлять контент.
0: Угу.
1: И вообще были, изначально были проблемы, потому что приходила СММ-специалист, наша Наташенька начинала снимать, я говорю, покажи, о нет, давай с другого ракурса, о нет, все, о нет. И ты как бы проживаешь то, что ты себе не нравишься на видео.
0: Внешнюю прошивку, внешне, так сказать,
1: да,
0: тестируешь.
1: Да, внешне, внешне, вот тебе не нравится. И сначала ты проходишь тот период, когда ты все исправляешь. И говоришь, не-не-не, давай вот так вот переснимем, нет, вот туда. Но потом...
0: Куда? Это моя нерабочая сторона. Развернись.
1: И сначала начинает казаться, что вообще рабочей стороны у тебя нет. И все плохо.
0: Mm-hmm.
1: И все тебе не нравится.
0: Да.
1: Но потом количество берет над
0: конечно.
1: Собой, конечно, такой верх. Да? То есть ты понимаешь, что ты уже измотан себе, ты уже... публикуй как хочешь, только mm-hmm. отстань уже от меня. И появляются те видео, которые тебе не нравятся. Но ты сначала как бы такой расстраиваешься, а потом ты понимаешь, что ничего вообще такого не
0: урок
1: произошло.
0: Урок самопринятия с Натальей Горбачевой.
1: А вообще, так тебя люди и видят.
0: Mm-hmm.
1: То, что ты себя видишь как-то по-другому.
0: И начинаешь себе просто прощать абсолютно все грехи,
1: да?
0: Потому что, ну это же я, вот, пожалуйста,
1: какой, да?
0: Я себя и с этой стороны тоже
1: да,
0: знаю.
1: Да, и в какой-то момент ты такой, ну да, ну вот я такая и, mm-hmm. и есть тут, где-то была толстенькая, тут была не толстенькая, тут была еще какая-то. И потихонечку, короче...
0: Отказ, гнев, торг,
1: все,
0: лайк,
1: да.
0: Подписка.
1: Да, и поэтому не так-то просто это все было делать, и не так... Короче, я не знаю, я уверена, что девчонки, которые тоже, ну, проходили... Это, у блогеров выглядит, что это так легко, и все замечательно. Но вообще публиковать видео и вообще снимать... Не
0: серьезная
1: так...
0: работа.
1: Это, ну, это... Да.
0: Я вообще давно говорю, блогерам надо молоко бесплатно выдавать.
1: Давайте.
0: За вредность работы.
1: Uh-huh.

минут, ну, может, до 10, не больше. На улице Педруя в сторону Деглова 10-минутное затруднение. Там произошла авария, как нам сообщили. Но, скорее всего, в ближайшее время эта пробка уже пропадет. Вопрос решается. Также Густава Земгала, Гатве, у нас получается в районе улицы Бривевос. Там, к сожалению, пробка уже тоже успела образоваться до 10 минут. Со стороны улицы Бривевос все совершенно спокойно двигать.

платим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: девочки, вы сейчас меня поймете. Вы меня поймете, я вчера... Ну, я уже девочка не молодая, поэтому у меня не тренер, а физиотерапевт. И мой физиотерапевт покинула Латвию на некоторое время, потому что там дела, отпуск и все такое.
1: С целым чемоданом денег.
0: Оставила меня здесь и наказала. Говорит, Наталья, присылайте мне отчеты 2-3 раза в неделю. Вот это делайте. Я, естественно, ничего, что не делала.
1: Потому что надо было понимать это.
0: Да, какие видеоотчеты? Конечно, нет. Ничего не делала. И вчера...
1: Я полностью тебя поддерживаю.
0: Да. И долгое время такая проходила мимо зеркала, такая, да, вот, еще чувствуется, вот не зря занималась, год, да. А вчера... Я прошла мимо зеркала, такая, опа-па-па-па-па-па-па. А тут уже эта волшебная вот эта вот магия вокруг, да, твоего тела, которая держала твой корпус все это время.
1: А почему физиотерапевт уехала и оставила после себя домашнее задание? Знаешь, типа, ты будешь зарабатывать, я продолжу, а работать будешь только ты.
0: Нет, но я не платила бы, нет. Это просто для того, чтобы поддержать мою форму. И, короче, я такая вчера, а тут уже пузико.
1: Угу.
0: Я на него смотрю, я такая, так, нам срочно с тобой нужно что-то делать. Вот именно сегодня. И я такая, внимание, где мой запылившийся эллипс?
1: Эллипс?
0: Да, у меня дома есть эллипс.
1: Это который, такой, кстати, куплен был. Это такой тренажер, на котором ручки держишь,
0: да,
1: и шагаешь.
0: Да. Я приобрела его во времена ковида. Тогда, ты помнишь те самые времена?
1: Отрасль взлетела.
0: Да, отрасль взлетела. Я им периодически пользовалась, но запылился. И я вчера такой, так, все, пузико начинает появляться, мы занимаемся. Вы понимаешь, вот такой вот там.
1: Только момент, когда ты уже четко осознала, что некая черта, за которой возврат сложен.
0: Она скоро будет, она вот здесь. А все это время ты такая, да не, нормально.
1: Ну, правильно, потому что ты как будто получила сигнал к действию очень четкий, а пока этот сигнал не поступал, ты легко и благополучно на нее забивала.
0: Да. И ты такой позанимался, я все сделала.
1: Я думаю, что это...
0: Этого одного раза достаточно.
1: Во-первых, молодец, поздравляю. Да. Во-вторых, физиотерапевту привет.
0: Я гордилась вчера.
1: Поздравляю. Ну, а в-третьих, друзья, эта история учит нас тому, что это не вы ленивый.
0: Это я ленивая.
1: Это ваш физиотерапевт виноват.
2: Вау, ничего себе предложение. Мойка высокого давления Керхер 299 евро. Комплект из 6 банок с крышками 540 миллилитров, евро 99. Газонокосилка Грюндер, ширина 46 сантиметров, 249 евро. Касинукай. Предложение действует в магазинах Касинукай и для участников Смартнет в интернет-магазине.
3: Только 3 дня с 13 по 15 августа в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику Авене, Филорго, Биодрога, Эуцерин, Бионике и других брендов, а также на продукты для укрепления организма «Формула Витале», «Випилаб», «Доппелхерц» и других брендов. А на популярные продукты бренда «Ортомол» скидка 30%. В хороших руках. Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
4: Augusta išpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ārdarbu krāsām – -20%. Kaparol Zamteks iekšdarbu krāsām – -20% un bezmaksas tonēšana. Sertificētiem fasādes siltināšanas komplektiem – īpaši konkurētspējīgas cenas. Bet magma jaucējkrāniem un dušas komplektiem – atlaides līdz 30%. Turklāt, Rayobi instrumentiem – atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzini veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
5: Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, šķērsvītrā piesakies. Izaugsmi atbalsta Seb banka.
6: Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Coca-Cola Fanta или Sprite 2 литра, евро 49. Подсолнечное масло 1 литр, евро 89. И творог 9% 1 килограмм 3,59.

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Топ-радио о погоде. Сегодня в Латвии удержится теплая, преимущественно сухая погода с дневной температурой от 21 градуса на побережье до 24 в центральных районах. Серьезных осадков днем не ожидается. Рига 24, Даугавпилс 23, Лиепая 21 градус. Валмере 23, везде преимущественно облачно. Ветер на всей территории страны будет дуть умеренный, юго-западный, западный со скоростью 2-4 метра в секунду.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: что ты планируешь на выходных делать, Наталья?
1: Ой, а что тут делать?
0: Будешь,
1: а что тут
0: будешь
1: делать?
0: Дегустировать новые сорта кофе? А может быть, тебя ожидает сеанс большой групповой каллиграфии, когда собираются самураи в таких красивых шароварах
1: и
0: рисуют одну букву
1: свадьбу 2 часа. Будем вести. Свадьбу.
0: Ничего, брачуются люди.
1: Брачуются люди. Счастье, любовь, лето, август, все.
0: Нравится, когда люди женятся, это так приятно, потому что, ну, во-первых, смотришь, такие счастливые, нарядные. У мира снова есть шанс на то, что любовь победит.
1: Ура!
0: А вы еще и заработаете.
1: Вообще приятно,
0: уважаю,
1: да.
0: Уважаю, уважаю.
1: Да. А самое, что важно, ты знаешь, это так приятно, когда, ты же тоже много свадьб ведешь. Одно дело, когда прям совсем молодые.
0: Да, да, да.
1: Да? А вот у меня одна свадьба была классная. Я видела, люди уже прожили вместе 30 лет. Ну, вообще, с молодости, там они начали там встречаться, когда им было 15.
0: Прямо как Элизабет Тейлор.
1: Ну, не знаю, разве у нее так было?
0: У нее 7 раз по 30.
1: Вот я хотела сказать, что у нее там слишком много браков что-то было. Нет, я совершенно не связана никак с моими молодыми, которые прожили так много лет вместе, но это совершенно другой вайб свадьбы, когда прям дети, внуки, люди, которые не сейчас такие, а сейчас мы будем собирать на мальчика, на девочку. Нет, они уже знают, что они любят друг друга, что они уже прожили много и проживут до конца. Это совершенно по-другому. И они, несмотря на все, решили. А я говорю, а почему так долго тянули? Они говорят, а она мне сейчас только сказала «да». Вот только сейчас, 30 лет прошло, сейчас сказала.
0: Скажи спасибо, что не 40.
1: Она говорит, а я каждый год, говорит, у нее спрашивал. Каждый год. Вот как нужно, девчонки.
0: Просто с возрастом память все хуже и хуже.
1: Держать везде мужиков.
0: Ой, да, здорово.
1: И любовь не стала меньше. Видите, как круто.
0: Вот ты говорила про предложение, а ведь суть в том, что человек, наверное, долго не решался, да? Не знал, подходящий ли момент.
1: Нет, он говорит же, каждый год делал предложение.
0: Да.
1: Нет, не сегодня.
0: Раз в год это довольно редко, друзья. Практикуйте, пожалуйста, чаще, пользуясь ситуацией, вот голос из радиоприемников. Не обязательно это должно быть.
1: Вот сейчас вы едете в автомобиле, некоторая неловкая пауза, потому что она пыхтит и такая, ну вот мы уже вместе 4 года, он так и не сделал мне предложение. А ты сейчас вот повернись так и скажешь, так, ну что, ну, выходи,
0: так,
1: давай, давай,
0: женское государство, пожалуйста, я же не только про свадьбу, я про то,
1: выходи,
0: что...
1: Выходи за меня.
0: Нет,
1: на
0: работу. В целом можно обратиться к человеку вот, и сказать, ты, конечно, невыносимая оторва, но я люблю тебя, Юнга.

0: как рижский, так что это, да, это Даго пилс. Хочу поздравить, мы выиграли 2 часа эфирного времени. Как тратить будем? Будем всячески...
1: Развлекаться, все. Во-первых, выбирать... Ну, я уже, кстати, думала о том, что... Я вообще рассказывала, что девочка какая-то сделала эту карту по всем городам. А вообще круто было бы выписать на лето дни рождения всех городов нашей страны.
0: Ну, их довольно много, да.
1: Да, и каждый что-то празднует и отмечает, и каждый новац, и так далее. И вот все прям кто-нибудь... Вот у кого-нибудь было бы, чтобы так много времени, чтобы он смог объехать и сделать оценку, как самоуправление подготовились к празднику.
0: А как ты будешь объезжать? Там же улица перегорожены.
1: Да, по крайней мере, одна набережная, которая портит нам настроение. Всем доброе утро, страна!

0: у столицы праздник. На этих выходных будет столько мероприятий.
1: Поэтому, слушай, ну про все нужно рассказать. У тебя есть вообще информация?
0: Слушай, я
1: что,
0: просто...
1: Что на этих выходных ожидает жители столицы? И не только гостей столицы тоже. Приехало там много людей.
0: Давай я ускользающий ответ дам. Очень много, практически везде. Неудивительно, возраст-то. Возраст-то вон какой. Сколько нам лет уже? 825 лет.
1: Да.
0: Уже взросленькая.
1: Конечно, серьезная.
0: А я только что посмотрел видеосюжет про японские фестивали, на которых проходит амбасира. Спроси, что это такое.
1: Что это такое, да, приятный вопросик.
0: Это безумно опасный фестиваль в Японии, когда дерево срубают. И едут на вот этих вот огромных бревнах с горы.
1: Да, и что дальше?
0: Это очень-очень небезопасное занятие. Но выглядит, конечно, по-японски круто. Что у них не отнять, так это великолепное чувство маркетинга. Все, что они делают, я имею в виду разные замки Такеши. Это здорово, это декорировано, и они, ну, инициативные ребята. Но сколько травм они во время этих народных гуляний получают, это, пожалуй, даже еще более взрывоопасная история, чем когда с горы бегут за большим куском сыра. Видела такое тоже?
1: Нет, не видела такого.
0: Это уже в Европе, если... Это уже не в Японии, а в Европе.
1: Да.
0: Поэтому хотел бы похвалить организаторов различных мероприятий в Риге, поскольку мы, да...
1: Тогда, слушай,
0: очень безопасные, очень экологичные активности во время праздника города проводим.
1: В этом плане у нас действительно все готово. И, да, и Рига может этим гордиться. Мы те, кто уже запланировал какие-то активности для себя и своей семьи, напишите тоже, поделитесь. Ну, а мы в ближайшее время расскажем для тех, кто еще не запланировал свои выходные. Не знаю, чем займется сегодня. Посмотрим по программе, потому что, ну, здесь действительно есть прям из чего выбрать.

0: отмечает юбилей наш с вами город, которым нельзя не гордиться. Будут различные спектакли.
1: Которых нельзя не любить!
0: Будут концерты. Озлс будет выступать, ты представляешь?
1: Да, слушай, ну это когда? Это
0: я хотел спросить, кто старше, Озлс или Рига? Потому что они как минимум ровесники. Также будут театральные различные мероприятия. Мне кажется, Верманский сад становится некоторым главным пунктом на карте города. В парке Узворос будут выступления уличных артистов. И различные интерактивные инсталляции от талантливых ребят. На эспланаде можно будет спортивные мероприятия посмотреть. Там матч берегов.
1: Ох, о!
0: Знаешь матч берегов?
1: Нет.
0: Это круглосуточный баскетбольный турнир. То есть команды играют на протяжении суток.
1: Да.
0: Ну, то есть там не будет такого, что выгоняют человека на поле, и он бегает сутки. Нет. Там постоянная ротация. Но в целом, конечно, очень примечательно. Краста матча — это прямо это висуценю. Также будет Red Bull Showrun, извиняюсь.
1: Да!
0: Автоспорт просто объединяет технику спортсменов и энергию в центре столицы, тут так написано.
1: Там сейчас все подготовлено. Я недавно, короче, двигалась в направлении как раз-таки этой прекрасной набережной 11 ноября, про которую я ежедневно рассказываю, о том, что она закрыта.
0: Угу.
1: Она закрыта.
0: Откройте!
1: Но то, что я рассказываю, совершенно не откладывается в моей голове, как ни странно. И я такая, да, мне нужно туда! О боже, какой сюрприз! А рядом, конечно же, сделаны такие как раз удобные арены, как будто бы для вот Red Bull, да. Там, видимо, планируется, что Формула-1, уже все тоже видели, видео предостаточно, как она разъезжает по нашему городу.
0: И болидик. Там,
1: как-то, да, болидик этот будет как-то вот участвовать.
0: Ну, приятно, деле. Приятно,
1: ну, круто. Нет, это прям видно. Плюс, если ты даже проезжаешь по любому из мостов, ты видишь о том, насколько все подготавливаются к шоу, водному шоу. Там сейчас
0: шоу.
1: Да, и салюты, и все. То есть это уже 15 августа вечером можно будет посмотреть. Короче, угу. На самом деле огромное количество мероприятий, поэтому можно будет прогуляться. Есть также различные мастерские. Вся Старая Рига будет в активностях.
0: Будет ресторан очень крутой. Такой сборный.
1: Сборно-разборный, да.
0: Угу, там поэтому можно будет попробовать вариацию десерта Вецрига, очень какую-то авторскую, серьезную. Мне кажется...
1: Да, я обожаю Вецригу, обожаю. Старый город, так и десерт.
0: Вы знаете, Наталья, я поговорил с Вецригой, она от вас тоже без ума.

0: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Радио о погоде сегодня, 14 августа. В Латвии удерживается теплая, преимущественно сухая погода с дневной температурой от 21 на побережье до 24 в центральных районах градус по шкале Цельсия. Серьезных осадков днем не ожидается. В Риге переменная облачность, 24 градуса, вероятность дождя 10%. Дагопилс по дождю то же самое, плюс 23. Лепа 21 градус, Валмера 23 градуса. Везде 10% вероятность осадков, друзья. В целом тенденция, например, завтра в Латвию придет еще более жаркий воздух. Столбики термометров, например, в Риге поднимутся до 26-27 градусов. Выходные обещают быть по-настоящему летними.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: 31 августа. В магазинах «Айбе» лучшие предложения. Рыбные палочки «Вичи» 250 граммов. 1 евро 25 центов. Сардельки детские «Форэверс» без оболочки 450 граммов. 1 евро 99 центов. Хлеб «Маконь Майзе» большой, «Друва» 500 граммов. 1 евро 19 центов. «Айбе» всегда под рукой.
1: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
2: Любимые товары покупателей Lidl. Самые популярные, проверенные временем и признанные предложения. С четверга в магазинах Lidl. Аккумуляторная дрель-шуруповерт 36 евро. Аэрогриль 22 евро. И тонометр на запястье 12 евро. Lidl стоит того.
3: Этот август особенный. В Евроаптеке скидка 45% на всю косметику для лица при покупке с картой Медус на сумму не менее 9,99. Лови самое красивое предложение этого лета и приобретай любимые продукты по особенно выгодным ценам именно в Евроаптеке. Воспользуйся суперскидкой 45% на всю косметику для лица в течение всего августа. Нам 25 лет, и мы подготовили для тебя еще больше выгодных предложений. Ждем в Евроаптеке.
4: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 16 августа куриное филе Тяково 2,69 и сливочное масло Залта только 99 центов. Мего. Просто, удобно, рядом.
5: Морозильные камеры Werner's D по суперценам. Если в твоем огороде кабачки растут быстрее, чем планировалось, и ягоды сами собой в варенье не превращаются, а грибы в лесу буквально наступают на пятки, самое время для большого морозильника. А профессиональные консультанты помогут выбрать модель, которая идеально подойдет именно тебе. В магазинах Werner's D в Риге, по всей Латвии и в интернете на vde.lv. Пусть урожай не пропадает, а ждет своего самого вкусного момента.
6: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien 14. un 15. augustā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sadzīves ķīmijai 50% atlaide. Tualetes papīram un papīra dvieļiem 40% atlaide. Maxima.
7: Самое горячее предложение лета от Volkswagen уже здесь. Популярный Volkswagen Tiguan, Tayron и T-Roc теперь с выгодой до 13 500 евро. Не упустите возможность приобрести Volkswagen, о котором вы давно мечтали. Предложение действует только до 31 августа. Узнайте больше на Volkswagen LV.
8: Выгодное предложение уже в Бунецис АБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунецис АБЦ.

0: вопрос хочу задать вам, коллега, поскольку мне правда интересно. Мне кажется...
1: На твои вопросы все время приходится отвечать. Это мне не очень нравится.
0: Да?
1: Угу.
0: Уж постарайся.
1: Неправильный стиль работы.
0: Хорошо, хорошо, давай риторически.
1: Давай, я предпочитаю так. Ты задаешь вопросы, мне не нужно их отвечать на них. Ты отвечаешь на них сам, я комментирую. Все.
0: Дело в том, что в Лас-Вегасе стали взимать деньги за поездки
1: это
0: на...
1: в Америке, в США.
0: Самоездящих такси от Амазона. Дело
1: так,
0: в том, что...
1: подожди, с кого деньги берут?
0: Смотри, с людей.
1: А, ну это нормально, если такси, люди платят.
0: За самоездящие такси, за этот рынок сейчас конкурируют два бренда, Amazon и Google. И, соответственно...
1: А все, Tesla там куда-то свалилась?
0: Самоездящие такси.
1: Да?
0: Ну, тут суть не в том, чтобы непосредственно автомобиль.
1: Вы имеете в виду автомобиль такси без человека.
0: Да-да-да. И таксомоторный бизнес. Uh-huh. Вот, значит, лидировала гугловская история, но у амазоновского проекта uh-huh. есть нюанс. Ты не поверишь. Uh-huh. Я вот как раз хотел спросить, какие автомобили, на которых ты каталась, кажется, тебе самыми, вот, стали самыми запоминающимися. Самый запоминающийся опыт твой, пассажирский. Ты много за рулем ездишь.
1: Да.
0: А вот как пассажир?
1: Как пассажир запомнились вот эти всякие истории тук-туков Азии. Угу. А также потрясающая маршрутка в Грузии, когда я чуть не посидела, вот сразу запомнила. 100.
0: По серпантину на 140?
1: Там вообще катастрофа, да.
0: Поздравляю.
1: Я была готова. А, подожди, еще общественный транспорт в Непале, потрясающий автобус без дверей, над обрывом, да, и с соответствующей скоростью. Потом я когда вышла из этого автобуса и посмотрела статистику, аварии, как часто они слетают с обрывов из-за плохих тормозов, я сказала, что больше я никогда на него не сяду.
0: Путешествуйте по Латвии, дорогие друзья.
1: У нас все так здорово. У нас у автобусов есть двери, и оказывается, это огромный плюс.
0: Хочу рассказать тебе о пассажирском опыте, который в Лас-Вегасе сейчас можно получить. Там, если воспользуетесь вот этим самоездящим такси, то есть нюанс. У роботакси нету ни педали, ни руля. Потому что, во-первых...
1: Ты не можешь за него схватиться в случае чего.
0: И убрать этого, да-да-да.
1: Непонятно кого, да?
0: Дело в том, что все время вот это криповое чувство, ты едешь, за рулем никого нет, машина едет, педали вроде на месте, а тут хотя бы убрали вот эти ненужные артефакты.
1: Психологически от этого страшнее же.
0: Да-да-да, эффект зловещей долины как будто не пропадает, а перерождается во что-то новое, не веду. Удивительно. Роботакси между собой конкурируют. Вот руль убрали, педали убрали. Когда появится роботакси, которое будет травить анекдоты про ковбоев, как у меня сегодня. У меня сегодня водитель такси рассказал несколько анекдотов, в том числе про ковбоев. Но я вам не расскажу.
1: Но тебе, наверное, в 7 часов утра это было самое нужное.
0: Неприличные анекдоты про ковбоев, да. Всем рекомендую.

0: В Мего еще больше товаров по ценам Зем-Зем. Больше выбора, больше выгодных покупок. Полукопченая колбаса Лауку €75. И ржаной хлеб Земнеку 92 цента. Зем-Зем цены в Мего.
1: Kā būtu, ja viens maks spētu aizvest jūs jaunā garšu piedzīvojumā? Atklājiet žemaitijos kefīra kokteļus, krēmīgus, atsvaidzinošus un pārsteidzošu garšu piepildītus. Garts piedzīvojums katrai dienai!
2: В магазинах Lidl дни XXL с 13 августа. Сыр чеддер XXL 1 кг 8,99. Лазанья со свининой 1 кг 150 грамм 5,49. И какао-батончики 8 по 30 грамм 2,29. Lidl XXL. Выгода рассчитывается от стоимости стандартной упаковки.
3: Вау, ничего себе предложение! Аэрогриль Xiaomi 79,99. Микроволновая печь Стандарт 45,99. Стиральная машина Горение на 8 килограммов. Сушилкой 299 евро. Касинукай. Предложения действуют в магазинах Касинукай и для участников SmartNet в интернет-магазине.
4: 7bet. Весь август следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Vai esi gatavs piedzīvot vienu no iespaidīgākajiem skriešanas notikumiem Latvijā? Jau 22. augustā BTA Jelgavas nakts pusmaratons pulcēs tūkstošiem skrējēju unikālā nakts atmosfērā. Izgaismota trase, mūzika, skatītāja atbalsts un distances ikvienam. Bērnu skrējieni, jūdzes skrējiens, 5 un 10 km skrējieni un, protams, pusmaratons. Neatliec reģistrāciju uz pēdējo brīdi. Ienāc Jelgavas pusmaratons LV, reģistrējies un tiekamies 22. augustā.

с этим, ну, остальные дороги и пути нашего города берут на себя эту нагрузку. Пока что кажется, что не все планируют отправляться на работу. На Карлову Манегатву все лишь 5-минутная пробка, что достаточно мало для этого времени. На улице Круспилс тоже до 5 минут со стороны Гранита, не больше 5 минут. На Мантово мосту пробка не наблюдается, если говорим про Каменный мост. Там тоже все достаточно спокойно. Единственное, что со стороны улицы Слокос, там подъезд, да, на Каменный мост, там движение затруднено до 5 минут. На улице Лачплэша в сторону улицы Сатеклэс также не больше 5 минут. Наблюдается небольшая пробка также на улице Таллинас, на улице Пернавас, ну и немного в центре. На этом, в принципе, наверное, вся информация дорожная. Если ты заметил что-то на дорогах нашей страны, обязательно об этом сообщи на наш WhatsApp 2-5-0-3-7, но я надеюсь, что все пробки обойдут тебя стороной. Всем доброе утро!

платим за металл еще больше. Юрмосгаз В16 и КАТ Локална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: Этот джингл выполнен с помощью искусственного интеллекта. Мы сэкономили на дикторе.
1: Друзья, hello!
2: Кто не любит плясать?
1: Кто не любит танцевать?
2: Ну, можете в караоке себя проявить как-то. Я считаю, в обществе нужно разделять труд. Певцы караоке, плясуны различные, хореографы или ча-ча-ча, например. Самое главное, чтобы приятно было заниматься тем, что ты делаешь. Вот, например...
1: В любом случае, в пятницу все, что вы будете делать, будет обязательно вам приятно и очень понравится. Включаем.
2: Даже если вы будете месить бетон, это все равно... Это созидательно. Это достаточно
1: круто.
2: Ну,
1: только если вы делаете это за деньги или папа попросил.
2: Так я и в караоке тоже за деньги пою.
1: Так, друзья, всем говорим доброе утро и не считаем деньги Никиты. Хотя хотелось бы...
2: Плохонько пою, но все-таки на хлебушек с маслом и черной икоркой.

0: стучат телетайпы, уважаемые друзья. Есть новости, о которых нужно поговорить. И наша излюбленная тема для обсуждения – это, конечно, человеческая дурость, поскольку…
1: О, так это же про нас, это же про
0: люди
1: нас.
0: Люди бывают разные, да-да-да. Людям в разный момент времени актуально разное, но суть в том, что дурь, матушка, присутствует всегда в том или ином контексте. Итак, перенесемся на одну из европейских автомоек. Европа.
1: Да. Какая
0: понятие
1: страна?
0: Растяжимое. Ну, пусть это будет какая-нибудь северо-южная Европа.
1: Угу.
0: Я просто не хочу конкретизировать. Вот, значит,
1: хорошо,
0: работают на автомойке ребята. Давайте назовем их Джей и Молчаливый Боб, потому что визуализация сразу же подкрадывается, если ты помнишь, кто такие Джей и Молчаливый Боб.
1: Нет, вообще без понятия, о
0: чем речь. Ну, обалдуи, судя по всему. Ведь, я напоминаю, это история про обалдуев.
1: Хорошо.
0: Работают они на мойке и привозят им для процедуры автомобиль. Немецкий, хороший, делает У него не мотор, у него луча на повороте, вот как он звучит. У него не салон, у него Наоми Кэмпбелл.
1: Вот, вот это да!
0: Да-да-да, приятно потрогать. Вот, вот такая вот метафора. Ну, в общем, весьма статусный автомобиль. Ну и ребята, которым дали такую игрушку...
1: Тоже вроде непростые.
0: Кто?
1: Непростые ребята.
0: Нет-нет, сотрудники.
1: Простые ребята.
0: Идиоты, поскольку они поехали на этой тачке кататься.
1: Так подожди, они что, смотрели клип вот этого зверя?
0: До скорой встречи, до скорой встречи.
1: Да.
0: Вчерашний вечер из подворотни.
1: И как
0: на все согласие.
1: Это, а когда она делала вид, это там что-то
0: это
1: там,
0: Бентли?
1: Феррари?
0: Нет, это Феррари, да.
1: Это
0: Дачия.
1: Что-то там было, да.
0: Да, это Понтиак.
1: Нет, это
0: Ну, в общем,
1: да.
0: Ребята, конечно же, эту машину расфигачили.
1: Да ты что такое говоришь?
0: Видите, я владею словом в определенной мере, но эвфемизмы для слова расфигачили я так и не подобрал.
1: Я тебя поняла.
0: Да, поскольку, вот идти работать на автомойку, это серьезно,
1: Задача. Было хорошего сделать.
0: Да. И вот ребята решили, что им скучновато живется, надо покататься. Покатались на Порше. Влетели
1: было
0: на
1: круто,
0: 300 тысяч евро.
1: Они покинули потом пределы своей страны.
0: Ну, конечно, безусловно, в чемодане.
1: Теперь надеюсь, что все тело было в одном чемодане.
0: Ты имеешь в виду одним чемоданом?
1: Да.
0: Вдвоем, да, в обнимку.
1: Ну, хорошо, пусть
0: хоть
1: так.
0: Кто-то путешествует.
1: Пусть
0: хоть кто-то путешествует.

0: katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: TV6 Jolūds bez bremzēm. Gatavojamies lielākajam motosporta šovam Galvaspilsētas sirdī. 15. augustā 2014. Rīgas dzimšanas dienas svinību laikā. Red Bull Showrun.
2: LV zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 18. augustam kilograms Latvijā audzētu burkānu tikai 59 centi un 420 grami alus sardeļu, oho, eiro 29. Kilograms persiku paskat, eiro 99. Liters piena Alma 65 centi, 400 grami griķu limor 69 centi un rudens baltmaize vispār 45 centi. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt, LV par savējiem.
3: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Ого! Такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Нектарины 1 килограмм с Lidl Plus евро 77. Сметана 450 грамм с Lidl Plus евро 49. И свиные ребрышки 1 килограмм 4,49. Lidl. Стоит того!
5: Atlaižu jūra! Atlaižu jūru bitē!
6: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite!
7: Rūkī klasika tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11,95 € par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rūkī LV. Rūkī – jumti ir mūsu sirds lieta.
8: Самое горячее предложение лета от Volkswagen уже здесь. Популярный Volkswagen Tiguan, Tayron и T-Roc теперь с выгодой до 13 500 евро. Не упустите возможность приобрести Volkswagen, о котором вы давно мечтали. Предложение действует только до 31 августа. Узнайте больше на Volkswagen LV.
9: Где волейбол, там Феникс. В августе поддержи Густавса Аузинша и Эдгарса Точа на этапе мирового тура в Эстонии. Вместе с Феникс участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено только лицам, достигшим 18 лет. Внести себя в список лиц, добровольно отказавшихся от азартных игр, можно на registers.iaui.gov.lv.

хочешь знать, где мы? Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.

0: Красиво Ваня Дмитриенко поет.
1: Ах, ты же мой красавчик, молоденький какой.
0: Практически как Лени Кравец, только ты Ваня
1: что,
0: Дмитриенко.
1: Ты что, с ума сошел? Ты как вообще? Лени
0: Кравец. Холивар понесся.
1: Лени Кравец, тестостероновый мужик, а это...
0: Лени Кравец, прошептали мужики.
1: Это миловидный такой парнишка нового поколения. Это разные вещи, ты чего?
0: Ну ты бы в караоке какую песню скорее спела?
1: А, ты про песню?
0: Потому что мне кажется, что...
1: С кем бы я хотела оказаться в караоке, это другой вопрос.
0: Это другой вопрос.
1: А песни совершенно не интересуют.
0: Другой вопрос.
1: Кстати, между прочим, если бы уже тут вдруг неожиданно оказались рядом с мужчинами, такое бывает, складывается в нашей жизни и обстоятельства, и ситуации. Короче, натолкнулась на какое-то непонятное очередное исследование. Там сообщается о том, что мужской пот, уточняется, из подмышек может регулировать женские гормоны.
0: Да.
1: И да, тут есть Никита, и улучшает настроение, судя по всему,
0: когда
1: он помоется. И
0: отсутствие его очень сильно улучшает. И гормональный фон тоже регулируется, знаете? Я считаю, ученые — это мастера каких-то словесных мистификаций.
1: Они
0: могли бы ограничиться всего одним тезисом. Пожалуйста, чаще ходи в душ, и тогда личная жизнь взлетит до небес.
1: Нет, Никита, нет.
0: По-другому?
1: Все, наверняка все было по-другому. Все было так. Был какой-то ученый.
0: Был ученый, идет он в душ.
1: Который вонял вообще потом все время. Все время. Ему уже коллеги и так намекали. Он такой: вы ничего не понимаете?
0: Ага.
1: Я сейчас регулирую женские гормоны.
0: Это научное исследование.
1: Да. Это не моя антигигиеническая привычка.
0: Да и зачем мне мысли? Я завтра опять вспотею.
1: Конечно.
0: Удивительно. И тут он внезапно сходил в душ.
1: Я изучаю феромоны. У всех улучшилось настроение. Он такой: вот! Вот это факт. Давайте, тащите чистые листы, я напишу книгу.
0: А ну давай Нобелевскую медаль мне. Давай. В конце концов.
1: Так а что из этого мы тогда, как мы подытожим?
0: Сегодня пятница.
1: Люди, мойтесь.
0: Пускай это радиосообщение вдохновит вас на то, чтобы провести различные депиляции. Да?
1: Мойтесь.
0: Да, постарайтесь, пожалуйста, чтобы...
1: Одну подмышку, другую подмышку не забудьте. Такое, кстати, один раз у меня случилось.
0: Накрасил один глаз,
1: типа,
0: а второй...
1: Многие вещи делаешь на автоматизме.
0: Но.
1: Вот, потому что пришлось перемываться.
0: Да.
1: Очень грустно.
0: Руки
1: было.
0: Воду видели, все, значит, помыто. Да. И не вздумайте, скоро перекус. Не вздумайте садиться за стол с немытыми руками. Получите ататашечку.

0: Дорожную информацию представляет Евролом.
1: На дорогах пробки в Риге. Могу сказать, что ощущение такое, что не все отправились сегодня на свои рабочие места, а большинство сообщили о том, что у них болит живот. На улице Карла Уманегатва, минимальная пробка до 5 минут. Обычно там все намного хуже. На Хруспилс, то же самое, наш любимый. До 5 минут, вообще ничего серьезного. На Вантово мосту небольшое затруднение, и потом далее на Валдемаров продолжение, в центре встречает небольшая 5-минутная пробка. Там также бульвар Калпака, неожиданно, но пробка существует. На улице Лачплаша в районе Бривибас, там тоже пробка до 5 минут. А также стоит заметить, наверное, что на улице Густава Земгала, там, конечно же, присутствует пробка примерно 10-минутная в районе улицы Бривибас. После изменений, сейчас там пробка достаточно регулярная. На этом все. Если ты заметил что-то на дорогах нашей страны, обязательно сообщай об этом и прошу тебя, будь внимателен за рулем. Всем доброе утро.

платим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: Ребята, милые, сегодня пятница, хочется резвиться, правда? Есть такое?
1: Ну, слушай, конечно, хочется резвиться, я смотрю на тебя, а ты все равно выглядишь немножко как человек, который уже как будто бы порезвился в своей жизни.
0: Ну, мне 40. Довольно много о жизни знаю, например...
1: Это шутка, но ты должен отбиваться,
0: Кому я должен? Повторяю, мне 40, я уже все долги раздал.
1: Мне что, осталось... в твоем возрасте все только долги набирают? Я, кстати, так и сделаю, я в старости наберу как можно больше долгов.
0: Да тебе от силы 25.
1: Кредитов. И вы там уже дальше сами.
0: А дальше ищите меня, где хотите, да?
1: Да. Сын может не рассчитывать на то, что ему достанется какая-то квартира в наследство. Ничего не достанется. Все будет потрачено под ноль.
0: Дети в школе писали сочинение, что я сделал бы, будь я министром экономического развития. 99% сочинений заканчивались фразой «И фиг вы меня потом найдете».
1: Это хорошо.
0: Давай вспомним детство.
1: Ну, давай.
0: Я предлагаю тебе поиграть в детство бинго.
1: Okay.
0: Сейчас Наталья Горбачева. И вы, друзья,
1: я
0: тоже.
1: Я не помню, да? Ты знаешь это. Но я попробую, я не знаю, что.
0: Буду тебе называть разные артефакты.
1: Хорошо.
0: А ты будешь говорить, было, не было.
1: Джунгли зовут!
0: Так.
1: Извини.
0: Об этом тоже поговорим, но уже с твоим психоаналитиком. Итак, пользовалась дисковым телефоном? Было, не было?
1: Конечно.
0: Было, отлично. Пользовалась дискетой?
1: Конечно.
0: Помнишь, сколько там можно было информации сохранить?
1: Да вообще ничего.
0: Гулькин нос.
1: Нет, так у меня не было чего сохранять тогда.
0: А ты печатала когда-нибудь?
1: Я просто ее переносила, носила с собой, как будто у меня есть компьютер, а компьютера не было.
0: Флексила с помощью дискеты.
1: А я видите, у меня дома компьютер, а его не было.
0: Но ты уже тогда была крутая. Потому что не обязательно иметь компьютер, нужно иметь признаки компьютера.
1: Конечно, все дискеты доказывают, вот вам мое доказательство.
0: На печатной машинке печатала когда-нибудь?
1: Да.
0: Ребята, зумеры, печатали когда-нибудь?
1: Да, было дело.
0: Пленочный фотоаппарат использовала?
1: Конечно,
0: делала фотографии?
1: Конечно.
0: Да. А музыку на компакт-дисках 100% слушала?
1: Конечно.
0: Понятно. А
1: и
0: на кассете?
1: И даже умела записывать.
0: А кассеточки у тебя были?
1: Были.
0: Ну так а что там? CDR,
1: да,
0: CDRV?
1: Вот сейчас я уже не помню. И сейчас вот если меня попросить, я уже не могла бы это сделать.
0: Про диски?
1: Да. Но там как-то было, короче.
0: Не, там пишущий у тебя CD-ROM или не пишущий?
1: О, да, точно.
0: Об этом тоже можно разговаривать бесконечно.
1: Ничего себе, как ты помнишь это все.
0: А программу Neuro Burning Grom ты когда-нибудь держала в руках?
1: Слушай, что-то я не помню. А что это было?
0: Это была программа, которая позволяла писать информацию на диске.
1: Да.
0: А знаешь, почему она так называлась?
1: Ну.
0: Потому что Neuro — это римский император Нерон. А Burning Grom, на компьютерном сленге...
1: Я поэтому ничего и не помню, слишком сложно.
0: Burning — это прожигать, записывать диски, прожигать.
1: Burn!
0: Вот, а Ром, как CD-ROM, а еще это игра слов. То есть Нерон жжет Рим — это название программы, которая прожигала компакт-диски.
1: Вот,
0: нормас?
1: Вообще, ничего себе.
0: Обалдеть, я узнал об этом, мне было... сегодня лет. А слушала музыку на виниловой пластинке 100%.
1: Да.
0: А слушала музыку на бумбоксе на улице. Было такое? С друзьями, с мафоном ходили?
1: Нет, мы так не делали.
0: О, окей.
1: Да.
0: То есть,
1: Такого нет.
0: Ладно. Угу. Видео на видеокассете смотрела?
1: Конечно.
0: А факсы когда-нибудь отправляла?
1: Получала точно, но не отправляла. Нет, что-то отправляли.
0: То есть ты имела дело с этим...
1: С факсом, да.
0: С этим средством коммуникации,
1: да.
0: Невероятно.
1: Да.
0: А записывала ли музыку с радио на кассеточку? Было дело?
1: Да.
0: Это такое приятное, томительное ожидание, когда ты знаешь о сочетании песни, о том, что она...
1: И две кассеты. Помнишь, когда с одной переписывалась на другую тоже? Вот это когда у подруги еще просила, можно твою кассету переписать?
0: Да, но это уже вторая ступень, второй этап. Да. Суть в том,

0: что ты тратишь время на то, чтобы сидеть у радиоприемника, когда уже этот ведущий заткнется, когда он уже поставит мою любимую Тони Брэкстон. Извините, ребят, еще буквально пару ячеек. Телефонный справочник держала в руках? Был
1: конечно,
0: у тебя?
1: Конечно, конечно. И даже, помнишь, когда были телефонные будки, Ла-телеком, там внутри были
0: справочники. И надо
1: справочники.
0: Было магнитной карточкой еще пользоваться, как у нас сейчас, вот эти кредитки, да? Тогда с их помощью можно было по телефону.
1: Да, было круто.
0: Так, ну и последнее. Пользовалась ли ты, Наталья, бумажной энциклопедией?
1: Конечно.
0: Да?
1: Конечно.
0: Какая
1: конечно.
0: У тебя была?
1: Да у меня миллион миллиардов энциклопедий.
0: Ребята, это только что было бумерское бинго. Добро пожаловать. Пятничные вайбы.

0: Portland, esi pirmais.
1: Pa pārsteidzoši labs komplekts.
2: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televizoru tikai par 1 €, pieslēdzot Bitas mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājuma noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
3: До 31 августа в магазинах Айбе лучшие предложения. Рыбные палочки Вичи 250 граммов. 1 €25. Сардельки детские Фореверс без оболочки 450 граммов. 1 €99. Хлеб Маконь Майзе большой, Друва 500 граммов. 1 €19. Айбе. Всегда под рукой.
4: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom kartu

0: ir īstenība. Ievērsies Rimi un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūmums no pirkumiem Rimi ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: Снижаем цены на мясные продукты. В магазинах Lidl с понедельника. Нарезанный свиной бекон горячего копчения 100 грамм 95 центов. Свиные колбаски 400 грамм евро 99. И вареная колбаса со шпиком 600 грамм 2,99. Lidl стоит того.
2: Морозильные камеры Werner's D по суперценам. Если в твоем огороде кабачки растут быстрее, чем планировалось, и ягоды сами собой в варенье не превращаются, а грибы в лесу буквально наступают на пятки, самое время для большого морозильника. А профессиональные консультанты помогут выбрать модель, которая идеально подойдет именно тебе. В магазинах Werner's D в Риге, по всей Латвии и в интернете на vde.lv. Пусть урожай не пропадает, а ждет своего самого вкусного момента.
3: Прямо сейчас песни из ТОП-20. Это ТОП-20.
2: Место номер 20.

0: сегодня пятница, и нужно подводить итоги рабочей недели. Классно поработали абсолютно все. Даже если вам кажется, что вы лентяй, прости господи, тунеядец. Это неправда. Человеку свойственно критически смотреть на самого себя, потому что так уж мы устроены. Сегодня...
1: Слушай, это неправда, ничего не критически. Наоборот, я бы сказала. Как раз таки сам тот самый тунеядец никогда не скажет про себя, что он тунеядец, бездельник и так далее. Про него это скажут другие. Семья, скорее всего, которая
0: платит такое, за него. Почему такое замечательное слово, как тунеядец, такое потрясающее слово, как тунец, имеют одинаковый корень.

0: Есть и такое, что...
1: За тунца тунцов... не сажали, а за тунеядство сажали.
0: Mm-hmm. Мне кажется, что тунцы и тунеядцы в какой-то родственной находятся связи между собой. Возможно, тунеядцы — это вот как раз ребята, которые ничего не делают, примерно так же, как и тунец в море ничего не делает. Он просто классный, в конце концов. Он просто такой плавает. Я полезная еда. Что мне еще нужно сделать? Я перед эволюцией чист. Вот и мы с вами тоже, друзья. Классно поработали. Пожалуйста, не вздумайте себя ни за что корить. Делайте так, чтобы на выходных отдохнуть на образцово-показательном уровне. Не позволяйте людям садиться себе на шею. Не
1: со
0: берите на себя...
1: заданиями, да?
0: Да.
1: А ты заметил, что на летние выходные претендуют все?
0: На летние выходные?
1: Да, на твои летние выходные претендуют все.
0: Да.
1: И родственники, и друзья обязательно приехать туда, сюда. Тут день рождения, тут ты должен быть, и тут ты должен быть.
0: А погода
1: а
0: хорошая?
1: Ты не хочешь.
0: И ты обязан вообще чьи-то хотелки удовлетворять.
1: А где тебе погода хорошая? Будет погода хорошая?
0: Посмотри за окошко.
1: Ну, посмотри. А ты был прав. Сегодня, когда было плохо и мерзко, а Никита, и я говорю, а я как будто хотел, чтобы было солнце. Он говорит, подожди, я из Вэнспилса, я знаю, я чувствую. Солнце выйдет рано или поздно.
0: Да, так и произошло.
1: Наташка, сиди на улице, на камне большом, грусти и жди.
0: У нас в Вэнспилсе так и делают всегда.
1: Там очень много людей, которые сидят на камнях и ждут.
0: Ну да, их называют русалочки. А я хотел рассказать о том, как в противоречивую погоду мы принимаем решение, идти на пляж или не идти. И часто мы принимаем решение не идти на пляж.
1: И это ошибка?
0: Примерно так же, как и большинство людей ее допускают. Поскольку, да. Когда вы идете на пляж, а погода не очень, если она умеренно не очень, вы точно найдете чем заняться.
1: Угу.
0: Это будет прогулка, возможно, не связана с пляжным отдыхом. Но если вы останетесь дома, то вы лишаете себя удивительного чувства, когда ты вышел в плохую погоду, и пока шел, погода наладилась. И ты чувствуешь себя настоящим победителем, поскольку ты сделал ставку на то, что погода изменится в лучшую сторону, и она изменилась в лучшую сторону.
1: Так
0: но
1: выпьем
0: даже...
1: же за это. Ой, это вот пятница уже. Ни в коем
0: кофе.
1: Случае. Это всегда вредит вашему здоровью.
0: Кофе с дистиллированным молоком из исландских коров.

0: сезонная распродажа в магазинах «Юск». Скидки от 40 до 70% на всю садовую мебель. Обустрой свой балкон, террасу или сад. Выбирай стулья, столы и комплекты разных размеров и дизайнов. Покупай также на «Юск.ЛВ».
1: Любимые товары покупателей «Лидл». Самые популярные, проверенные временем и признанные предложения. С четверга в магазинах «Лидл». Аккумуляторная дрель-шуруповерт 36 евро. Аэрогриль 22 евро.

0: вы знаете, что ученые провели исследование? Среди тех, кто катается на велосипеде, было постановлено, что катание на чистом велосипеде в сравнении с катанием на велосипеде, который, ну, принципиально не моют, да-да-да, доставляет гораздо больше удовольствия. Да-да, и это теперь научно доказанный факт. Мне кажется, что это некоторым образом слом в комнате было, ну, потому что, ну, очевидно. Да, если у тебя есть во владении хоть
1: если
0: что-то.
1: Если у тебя есть что-то, и это грязное,
0: ухаживай
1: если
0: за этим.
1: Чистое,
0: ну, да.
1: То мы всегда выбираем чистое.
0: И мне кажется, велик — это просто метафора того, как важно вообще относиться к вещам, за которые ты заплатил.
1: Да.
0: Потому что если ты их как бы держишь в нужном порядке прилежно за ними следишь, они, во-первых, дольше тебе служат, во-вторых, ты экономишь больше денежков и можешь потратить оставшиеся условные единицы на подарки своим любимым. Что скажешь?
1: О, мне только что, извини, я знаю, что отвлекаюсь.

0: Отвлеклась.
1: Отвлеклась она, ну.
0: Ты представляешь, кошмар какой-то. Что наш радиослушатель прислал, что он едет на ферму Кларксона в Англии.
1: Что это значит?
0: Ну, ты, ты не смотрел Кларксона ферму?
1: Топ Гир смотрел.
0: Ну, вот, а он делает теперь ферму. И у него своя ферма, там офигенно.
1: Сначала он катался на дорогих автомобилях, а теперь на корове катается.
0: Старость, у него офигенный трактор. Он из этого делает контент.
1: Сколько там передач в коробке на тракторах?
0: Много,
1: ребята, кто катается на тракторе?
0: Много.
1: Очень много,
0: не
1: меньше 8.
0: Он же, как любитель вот этого транспорта, себе купил самый огромный трактор. И ему там все-таки говорят, не нужно.
1: Ламборгини.
0: Да, именно, да, у него есть трактор Ламборгини.
1: Дело в том, что изначально Ламборгини это трактор.
0: А, да, я не знала.
1: Там была очень интересная история. В Италии автопром взлетел до небесных высот. Я имею в виду итальянские машины, в частности Феррари. И Энцо Феррари — обладатель отвратительного характера.
0: Да.
1: Значит, производитель тракторов, этот, по фамилии Ламборгини, как его звали, не помню.
0: Угу.
1: Он говорит: Феррари, сделай мне, пожалуйста, тачку кастомную, чтобы вот...
0: Чтобы все получилось.
1: Чтобы вот здесь была такая надпись, а тут у меня было, да, такое колесо.
0: Да,
1: а
0: чтобы Феррари, женщинам нравилось.
1: А Феррари говорит: отвали, покупай, какие есть, не буду я тебе делать кастомную тачку.
0: Да.
1: И тогда Ламборгини сказал: ах так, я вообще-то тоже машины производить умею.
0: Угу.
1: И следующий...
0: Я разберусь.
1: И следующий мой маневр, я выпускаю спорткар, будет тачка, которая законкурирует с твоей на рынке.
0: Да ты что?
1: Да, и вот так два абсолютно скверно характерных итальянца создали, ну, во-первых, легенду, легендарный батл, а во-вторых, две потрясающие тачки вместо
0: что
1: одной.
0: Что нужно сказать, Италия? Спасибо. Спасибо за эту красоту, которую мы видим на дорогах где-то, не в нашей стране.
1: И за Монику Белуччи.
0: За Монику Белуччи отдельно.
1: И за макароны.
0: Пасту. Пиццу.
1: Правильно говорить, пасту, пастум, пету, пес.
0: О, договорились. Все, присаживаемся.

0: представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Топ-радио о погоде. Сегодня 14 августа и ожидается теплая, преимущественно сухая погода с дневной температурой от 21 на побережье до 24.

0: В центральных районах серьезных осадков днем не ожидается. В столице 24 градуса, переменная облачность. В Даугавпилсе плюс 23, Лиепае 21, а в Алмере плюс 23 градуса. Тенденция в целом на повышение температуры уже завтра. Придет еще более жаркий воздух, и столбики термометров, например, в столице и регионах даже поднимутся до 26-27 градусов.
1: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

одного дня, как минимум. Каждое утро, каждый день, каждый вечер Стоп Радио с классной музыкой настраиваемся на позитивную волну. Доброе утро! С вами Рузанна. Ближайшие два часа.

сегодня. Выбирайте, что вам больше подходит. День сведения татуировки, которую там сделал себе, да, в 16, например. Ну, или вчера. Ха, и передумал. Также день выгула черепахи, возможно, тоже ваша. Праздник воспаленного воображения. Как вам такое?

Этот август особенный. В Евроаптеке скидка 45% на всю косметику для лица при покупке с картой Медус на сумму не менее 9,99. Лови самое красивое предложение этого лета и приобретай любимые продукты по особенно выгодным ценам именно в Евроаптеке. Воспользуйся суперскидкой 45% на всю косметику для лица в течение всего августа. Нам 25 лет, и мы подготовили для тебя еще больше выгодных предложений. Ждем!

0: Евроаптеке.
1: Выгодные предложения уже в Бунице и в САБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунице и САБЦ.
2: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
3: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
4: No 12. Līdz 25. augustam. Kancelēs precēm dažādi veidi atlaide līdz 40%. Un rakstām piedarumiem dažādi veidi atlaide līdz 40%.
5: Loterijas atļaujas numurs 9053.
6: Pārsteidzoši labs komplekts!
7: Saņem planšeti, portatīvo datoru,

0: В Мего еще больше товаров по ценам Зем-Зем. Больше выбора, больше выгодных покупок. Смесь орехов и изюма 500 грамм, 3,99. И пельмени Дайерс, евро 39. Зем-Зем цены в Мего.
1: I speak. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
2: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
3: Биг Банк платит своим клиентам?
2: Да, все.

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Радио о погоде. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. На востоке страны местами возможен кратковременный дождь. Ветер подует слабый, преимущественно западный и юго-западный. Температура воздуха в стране сегодня от плюс 19 до плюс 26 градусов. В Риге преимущественно солнечно, без осадков. Воздух в столице прогреется до плюс 25.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

Максимально пятничный вайб, конечно, этого трека «Pressure». Кстати, ремикс от Alesso. Но пятница бывает разной. И пятничная музыка, она тоже бывает с абсолютно каким-то противоположным вайбом, но она не перестает быть пятничной от этого. Поэтому трек, который я пару раз уже ставила вам, я помню, что многим он очень зашел, понравился. Lost my heart. It doesn't matter. Возможно, у кого-то сегодня именно такое настроение.

0: Латвии 11. Самое время поддержать свои суставы с новым Magniflex Joint Complex. Движение на каждом этапе жизни.
1: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagniFlex для свободы движений каждый день. И новый MagniFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagniFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: заплатим, за металл еще больше. Юрмосгаз В16 и Катлокална 8Б. Звони 28-48-48-48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: All-time favorites.

Алиса сегодня отмечает свой день рождения. Сколько ей лет? У меня язык не поворачивается даже произнести это в случае Холли Берри. Как вы думаете, сколько ей? А вы знаете, как она выглядит? Вот точно так же, как вот вы ее помните?

хочется верить, что я тоже так смогу, да, и тогда как-то как будто бы приятнее, да, что если так не выглядишь, думаешь, ну сама виновата. Мне так больше нравится думать, что и я в 60, возможно, смогу. И мне кажется, что нужно было бы начинать прямо сейчас. Ну, в общем, про Холли Берри...

женщина, на которую хочется быть похож. Ну, просто потрясающая, талантливая красотка. И знаете что? Я сейчас воспользуюсь этой возможностью и поставлю трек, который у нас на топ-радио играет, ну, крайне редко. Крайне редко. Ну, вы знаете почему. Ну, вы же знаете почему. Достаем салфеточки, платочки, вытирать наши слезки.

0: 3 дня с 13 по 15 августа в аптеках Апотека и на Апотека.ЛВ акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику Авана, Филорга, Биодрога, Эуцерин, Бионики и других брендов, а также на продукты для укрепления организма «Формула Витале», «Випилаб», «Доппелхерц» и других брендов. А на популярные продукты бренда «Ортомол» скидка 30%. В хороших руках Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
1: Kā būtu, ja viens Maks spētu aizvest jūs jaunā garšu piedzīvojumā? Atklājiet žemaitijos kefīra kokteļus, krēmīgus, atsvaidzinošus un pārsteidzošu garšu piepildītus. Garts piedzīvojums katrai dienai.
2: Вау, ничего себе предложение! Хризантема 2 евро 99 центов. Пятиместный комплект садовой мебели Домолетти 199 евро. Подвесное садовое кресло 99 евро. Касинукай. Предложения действуют в магазинах Касинукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
3: Попастейзоши лапс комплект!
4: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televizoru tikai par 1 €, pieslēdzot Bites mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājuma noteikumiem lasi Bite.lv. Bite.
5: Распродажа в Sky & More продолжается. Скидки до 70%.

знаешь, тут я нашла? Я нашла трек, который называется Solar Eclipse. А что это значит? А это значит, ну буквально вот недавно, да, у нас солнце, у нас там устроили зрелище впервые за 27 лет. И, слушайте, почти миллиард человек оказались в зоне видимости этого явления. Потом еще там пик этих, ну давайте по-простому, падающих звезд. Просто космос. Это было красиво, это был настоящий концерт космический. Кто наблюдал, я за вас рада. Искренне, честно. Я спала. Я видела много фотографий зато. И этому тоже рада.

такие свежие и по такой хорошей цене, это того стоит. На этой неделе в Lidl. Нектарины 1 килограмм с Lidl Plus евро 77. Сметана 450 грамм с Lidl Plus евро 49. И свиные ребрышки 1 килограмм 4,49.

0: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Радио о погоде. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. На востоке страны местами возможен кратковременный дождь. Ветер подует слабый, преимущественно западный и юго-западный. Температура воздуха в стране сегодня от плюс 19 до плюс 26 градусов. В Риге преимущественно солнечно, без осадков. Воздух столицы прогреется до плюс 25.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Латвии полдень. Самое время поддержать свои суставы с новым Magniflex Joint Complex. Движение на каждом этапе жизни.
1: Жизнь не останавливается. Мы

Движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagneFlex для свободы движений каждый день. И новый MagneFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagneFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.

0: Pieci bite LV bite.
1: Металлолом стал, мед сдавай, много денег выручай. Металлолом стал, мед сдавай.
2: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
1: Металлолом стал, мед сдавай.
3: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 16 августа куриное филе Тяково 2,69 и сливочное масло Залта только 99 центов. Мего. Просто, удобно, рядом.
4: Где волейбол, там Феникс. В августе поддержи Густавса Аузинша и Эдгарса Точа на этапе мирового тура в Эстонии. Вместе с Феникс участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено только лицам, достигшим 18 лет. Внести себя в список лиц, добровольно отказавшихся от азартных игр, можно на registers.iaui.gov.lv.
5: Akropola iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropola.

0: Iepirkšanās centros, kā arī ziedot LV.
1: Морозильные камеры Werner's D по суперценам. Если в твоем огороде кабачки растут быстрее, чем планировалось, и ягоды сами собой в варенье не превращаются, а грибы в лесу буквально наступают на пятки, самое время для большого морозильника. А профессиональные консультанты помогут выбрать модель, которая идеально подойдет именно тебе. В магазинах Werner's D в Риге, по всей Латвии и в интернете на vde.lv. Пусть урожай не пропадает, а ждет своего самого вкусного момента. Этот август особенный. В Евроаптеке скидка 45% на всю косметику для лица при покупке с картой Медус на сумму не менее 9,99. Лови самое красивое предложение этого лета и приобретай любимые продукты по особенно выгодным ценам именно в Евроаптеке. Воспользуйся суперскидкой 45% на всю косметику для лица в течение всего августа. Нам 25 лет, и мы подготовили для тебя еще больше выгодных предложений. Ждем в Евроаптеке.
2: Ценовой отпуск уже здесь. В магазинах Drogas скидки до 50%. Не пропусти горячее предложение. А ты уже знаешь, что хочешь на ценовой отпуск? Предложение до 1 сентября. Drogas. Почувствуй красоту.
3: Выгодное предложение уже в Būvniecības ABC. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель.

0: вспомнил в этой композиции Bon Jovi. Они совместно выпустили ремейк на It's My Life, Джон Bon Jovi трек. А это Нео. В припеве он поет о внутреннем конфликте. Одна его часть хочет уйти, другая выпить в баре. Эта мысль для пятницы, кстати, подходит. Но абсолютно все его существо хочет быть там, где находится объект его симпатии. И не завидую я тем людям, которых действительно буквально разрывает на части от того, что хочется все, всего, но ты один и разорваться не получится. Если вы сейчас все это слышали, значит, вы свой выбор уже сделали, и он в пользу Топ-радио.
1: За хитом «Дневной эфир»
2: с Сергеем Литвиновым.
1: Каждый рабочий день с 12 до 15.
2: Хит за хитом.
1: На Топ-радио.
0: Значит, вы свой один выбор уже сделали, и он в пользу хитов, которые вы сегодня услышите.

Где у нас рубрика не звучит, и новая композиция, ремейк Юнатас и Дэдди Диджей с треком Flipside. Юнатас вам известная, немецкий дуэт из Берлина часто появляется на топ-радио, и они известны по Supergirl, Narcotic, What It Feels Like. Вообще, они настоящие специалисты по ремейкам, они не стали сильно запариваться.

Сейвэк в этот раз и просто массово берут и переделывают другие хиты, и надо сказать, часто у них это хорошо получается. Дэзи Диджей, французский электронный проект, хорошо знакомый тоже вам, особенно по началу 2000-х. У них есть одноименный суперхит Дэзи Диджей. В куплетах поется о том, в том треке, что мы сейчас с вами послушаем, что жизнь может быть извилистой дорогой, а ночи холодными. Упоминается былая боль и слезы в формате, точнее в форме сердец под дождем.

это Мия Бойко, которая все-таки была у нас в чарте на первом месте, но последние недели не очень получается. С первой на вторую, со второй на шестую. Куда пойдет сегодня эта попа-принцесса? Русской попсы? Экспонат. Шесть недель в топе. Далеко не приговор, поэтому...

0: Поэтому, учитывая то, что у нас Армин Ван Бюрен до сих пор в первой тройке, у него 13 недель, да, что еще есть, я думаю, что желание побеждать и победить. Но все это, конечно же, за счет вашего голосования, которое продолжается, но еще немного остается. Сегодня с 7 до 8 очередное противостояние лучших из лучших.
1: Место номер 6.
2: 6-я.
0: Возможно, будет новый лидер. Linus, Swedish House Mafia. 2 года назад у нас появились на 6-м месте как новинка.

0: еще какое-то время у нас будут актуальны летние треки с темой «Лето, солнце, жары». «Summer on You», Сэм Фелт на топ-радио с Лукас и Стив. Сейчас более подробно о погоде на сегодня и на выходные, и даже на следующую неделю. When I spent the summer on you. Итак, рассказываю. В субботу облачная погода, без осадков, воздух при слабом и умеренном юго-западном ветре прогреется до 24-29 градусов. В воскресенье местами пройдут кратковременные дожди, в Латгале возможна гроза, в Курзаме усилится юго-западный ветер, порывы которого составят до 15 метров в секунду. Воздух в воскресенье прогреется до 19-25 градусов. На следующей неделе температура воздуха в основном не превысит 18-23 градусов, а по ночам местами опустится ниже 10 градусов тепла. В основном ожидается слабый ветер. Во второй половине недели временами усилится западный ветер. Осадки ожидаются преимущественно в виде кратковременного дождя. Местами возможны сильные дожди и грозы.
1: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
0: Сегодня днем небольшая и переменная облачность. На востоке страны более облачная погода. Местами возможен небольшой дождь. Ветер преимущественно

0: слабый западного и юго-западного направления. Температура воздуха по Земгала 23-28, 18-22 в Латгале, 17-24 в Бидземе, 21-27 в Курземе. В Риге сухо и в основном солнечно, воздух прогрелся до 25-26 градусов тепла.
1: С нами надежно везде, и днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien 14. un 15. augustā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sadzīves ķīmijai 50% atlaide. Tualetes papīram un papīra dvieļiem 40% atlaide. Maxima.
1: Размер имеет значение.
2: Смотри, для чего?
1: Конечно, для хлеба.
2: Размер хлеба Latvijas Smaizniekas Lielmaize имеет значение.
1: Купи один из 9 видов хлеба Lielmaize и выиграй автомобиль Купра или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maiznieks.lv. Lielmaize, потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
3: Ого! Такие свежие и по такой хорошей цене это того стоит. На этой неделе в Lidl. Нектарины 1 килограмм с Lidl Plus евро 77. Сметана 450 грамм с Lidl Plus евро 49. И свиные ребрышки 1 килограмм 4,49. Lidl стоит того.
4: Рига 800.

0: Tev īpašā Rudīs Rīgas kombuča. Tāpat kā Rīga, arī Rudīs ar katru gadu kļūst arvien labāks. Bez pievienotā cukura, ar īstiem augļiem, dabīgi fermentēta un īpaši garšīga. Izvēlies savu garšu un svini Rīgas svētkus kopā ar īpašo Rudīs kombuču Rīgai. Atver Rudīs, svini Rīgu!
1: В Мего еще больше товаров по ценам зэм-зэм. Больше выбора, больше выгодных покупок. Смесь орехов и изюма 500 грамм 3,99. И пельмени Дайерс евро 39. Зэм-зэм цены в Мего.
2: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
3: Биг Банк платит своим клиентам?
2: Да, все.

0: Получи 10 евро в подарок. Бигбанк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
1: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam Vidusāzijas melone 89 centi kilogramā. Cāļu stilbi ķekava 1 kilograms 2 eiro 99 centi. Vārīti cīsiņi Express Forevers 450 grami 1 eiro 99 centi. Rimi.
2: I speak. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
3: Сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 17 августа особые цены с Мего Дрокс. Яйца Балтиково евро 79. И печенье Светлана только 5,49 за килограмм. Мего Дрокс. Для друзей дружеские цены.
4: Руки классик тарауда юмта сагумс антрацита туани. Модернас архитектурас популярака извеле. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11 eiro un 95 centi par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Ruki LV. Ruki jumti ir mūsu sirds lietā.

новости спорта. Формула-1 и футбол. Сначала о формуле. Обновленный двигатель Феррари повысит мощность болида SF26 не менее чем на 10 лошадиных сил. Время круга должно сократиться на 0,2 секунды. Это для Формулы-1 много. Обновление будет представлено на этапе Гран-при Италии, который пройдет с 4 по 6 сентября в Монце. Команда Red Bull предложила четырехкратному чемпиону мира Максу Ферстаппену новый 5-летний контракт на улучшенных условиях. В Red Bull сделали Ферстаппену новое предложение и хотят, чтобы на длительный срок он у них остался. Однако Макс, даже если примет предложение, не хотел бы отказываться от своей опции досрочного расторжения соглашения, потому что машина, если не поедет, то он не хотел бы гоняться в машине, которая не позволяет побеждать. Четырехкратному чемпиону это, сами понимаете, важно. Поэтому он хотел бы продлить контракт на 1 год всего лишь. Ну и последнее. Французская команда Alpine подготовила для аргентинского пилота Франко Колапинто контракт по схеме 1+1. Однако соглашение пока не подписано, поскольку исполнительный советник команды Флавио Бриаторе наблюдает за ситуацией на рынке пилотов. Контракт по схеме 1+1 это соглашение, которое действует 1 год с опцией продления еще на 1. То есть команда не гарантирует пилота место на весь срок автоматически, но оставляет за собой право продлить сотрудничество, если гонщик покажет хорошие результаты.

последние новости спорта – это футбол. Барселона сделает третье предложение Манчестер Сити по Родри. Сделка по переходу полузащитника сборной Испании Родри из Манчестер Сити может обойтись Барсе аж в 210 миллионов евро. Каталонцы предложили футболисту 4-летний контракт с зарплатой в 15 миллионов в год после вычета налогов. С учетом налогов это будет 34 миллиона. Эти расходы с учетом запрашиваемых 80 миллионов за трансфер и комиссионных агентам увеличивают общие расходы на сделку до 210 миллионов евро. Ранее сообщалось, что англичане отклонили два предложения каталонцев по игроку, и теперь вот третье мы ждем, ожидаем. Нападающий португальского спортинга Луис Суарес является одним из вариантов для испанской Барселоны в случае, если не получится.

получится совершить трансфер форварда Хулиана Альвареса из Атлетико Мадрид. Стало известно, почему нападающий сборной Испании Ферран Торрес принял решение перейти из Барсы в ПСЖ. Футболист считает, что таким образом сможет рассчитывать на большее количество игрового времени в клубе. И последнее. Суперкомпьютер Окта определил фаворитов АПЛ, английской премьер-лиги, на сезон 26-27. Наибольшие шансы у Арсенала 38%, далее Манчестер Сити 20,5%, 9% Ливерпуль, 6% Манчестер Юнайтед, 4,8% Астон Вилла, Челси 4,1% и почти 3%, что станут чемпионами АПЛ в новом сезоне, Тоттенхэм. На этом у меня в этом часе все. До конца этого часа только лучшая музыка.

0: Латвии час дня. Самое время поддержать свои суставы с новым MagniFlex Joint Complex. Движение на каждом этапе жизни.
1: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом. И наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagniFlex для свободы движений каждый день. И новый MagniFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagniFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.

Второй час, 14 число, это пятница, августа. Ну что, татуированные, вам большой привет. Татуировка — решение довольно долговременное, как вы понимаете. По-моему, хной есть, и там, в принципе, на месяц-два можно сделать, и что-нибудь другое потом. Татуировкой классической так уже не пройдет. Поэтому прежде чем набивать на руке, к примеру, классика имя любимого человека, полезно хотя бы проверить. Вы все еще вместе после совместного ремонта или совместного путешествия? Я честно признаюсь, я не знаю, что должно произойти в моей жизни, чтобы я сделал себе хотя бы одну татуировку. И да, я горжусь тем, что у меня нет и никогда не было, и, надеюсь, никогда не появятся татуировки. Но сегодня, так или иначе, люди отмечают день сведения татуировки, а не набивания. Интересно, что эту дату связывают с днем татуировки, который...

0: отмечается месяцем раньше. Сегодня чаще всего используют лазерное удаление. Одной процедуры обычно недостаточно, так что надо быть к этому готовым. И черные татуировки удалять проще. Свести татуировку полностью удается, кстати, не всегда. И имя бывшего партнера, пожалуй, отдельная категория. Тут лазер действительно поможет убрать его имя с тела вашего, но воспоминания, увы, пока не убирает.
1: Хит за хитом. На Топ-радио. В студии Сергей Литвинов. Каждый рабочий день с 12 до 15. За пультом. Сергей Литвинов.
0: Все же помнят, 7 раз отмерил, 1 раз отрезал. То же самое и здесь. 7 раз подумал и 1 раз, наверное, не добил. Или набил. В зависимости от того, к чему ты пришел.

Африкане звучит новый трек под названием Water into Waves от Culture Kind и Freen. Culture Kind — это немецкий электронный продюсер, который работает в Melody House и Progressive House. У него уже довольно серьезная история релизов, но для большинства слушателей этого радио это пока no-name. Сами авторы описывают этот трек как идеальный pick me up музыку, созданную для того, чтобы поднять настроение, утешить и помочь эмоционально перезагрузиться. Для этого создавали этот прекрасный трек. Надеюсь, вам как минимум понравится. Начинаем слушать.

0: платим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: Сосед, встречаем выходные. В магазинах Мего до 17 августа особые цены с Мего Дрогс. Яйца Балтиково евро 79. И печенье Светлана только 5,49 за килограмм. Мего Дрогс. Для друзей дружеские цены.
3: До 31 августа в магазинах Айбе лучшие предложения. Рыбные палочки Вичи 250 граммов. 1 евро 25 центов. Сардельки детские Foreverz без оболочки 450 граммов. 1 евро 99 центов. Хлеб Маконь Майзе большой, Друва 500 граммов. 1 евро 19 центов. Айбе. Всегда под рукой.
4: Двадцатка самых популярных хитов ТОП-радио. Один за другим. Прямо сейчас. Место номер 8. 8-е.

0: что, сегодня вечером желаю удачи Мадонне. Не являюсь ее большим фанатом. Но хотелось бы, чтобы поп-дива в таком уже серьезном возрасте, ну, если не победила в нашем топе, то вошла бы хотя бы в топ-5, а лучше в топ-3. И затащила туда наконец-таки Мартин Гаррикс. Вместе они с треком Bizarre. Вторую неделю подряд поднимаются. 3 недели в топе. С 10 на 8 в последнюю пятницу. Мартин Гаррикс, как и Мадонна, ни разу не оказывались в первой тройке. Возможно, это событие впервые сегодня у нас будет. С 7 до 8.
1: Место номер 8. 8.
0: Что касается цифры 8, то мы еще раз послушаем песню, которая на 8 месте была у нас в чарте год назад. Тогда тоже был прорыв, первый прорыв из второй, первую десятку. У Зиверт 1%.

0: курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио.
1: ТОП-радио.
0: Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него.

0: Ну что, наконец-таки мы дошли до этого, и это случится. Spotify сентября будет нам рассказывать, что за исполнитель и трек. Живой человек или искусственный интеллект. А также автомобильные новости. Я расскажу, что раздражает латвийцев на латвийских дорогах. Самое интересное, все впереди, а пока о погоде. В субботу облачная погода, без осадков, воздух при слабом и умеренном юго-западном ветре прогреется до 24-29 градусов. В воскресенье местами пройдут кратковременные дожди. В Латгале возможна гроза, в Курзаме усилится юго-западный ветер. Воздух в воскресенье прогреется до 19-25 градусов. На следующей неделе температура воздуха в основном не превысит 18-23 градусов, а по ночам местами опустится ниже 10 градусов тепла. В основном ожидается слабый ветер. Во второй половине недели временами усилится западный ветер. Осадки ожидаются преимущественно в виде кратковременного дождя. Местами возможны сильные дожди и грозы.
1: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
0: Сегодня днем небольшая и переменная облачность. На востоке страны более облачная погода. Местами возможен небольшой дождь. Ветер преимущественно слабый с западного и юго-западного направления. Температура воздуха по Земгала 23-28, 18-22 в Латгале, 17-24 Бидземе, 21-27 в Курзаме. В Риге сухо и в основном солнечно. Воздух прогреется до 26 градусов тепла.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

автомобильные новости, ну а теперь музыкальные. Кто иногда слушает песню вот и думает, что-то как-то совсем идеальное, неестественное. Например, тот, кто когда-то мечтал стать музыкантом, выкладывает свои треки, начинает сильно расстраиваться, его самооценка падает, так как он понимает, что до таких высот ему не доползти. А все почему? Потому что это искусственный интеллект. Spotify с сентября начнет специально помечать профили исполнителей, связанных искусственным интеллектом. Причем одной честности самого исполнителя будет недостаточно. Spotify будет проверять такие платформы с помощью людей и собственных технологий. Собственные технологии, то есть с помощью, наверное, тоже искусственного интеллекта, который будет проверять искусственный интеллект. Кстати, ничего в этом смешного и удивительного нет, потому что мы же, люди, уже давно этим промышляем, занимаемся, сами себе подобных проверяем. И штрафуем, и наказываем, и так далее. Так почему искусственный интеллект не может контролировать или проверять себе подобного? И есть еще один важный момент. Музыка таких виртуальных артистов со Spotify не исчезнет, но по умолчанию перестанет попадать в персональные рекомендации. То есть алгоритм не будет активно подсовывать ее вам, просто потому что вы когда-то слушали похожую музыку. Spotify объясняет это тем, что проблема не в том, что музыканты используют ИИ. Если человек написал песню, а искусственный интеллект просто помог с помощью вокала или аранжировки, то пожалуйста. Главное, чтобы слушатель понимал, кто или что стоит за этим артистом. И это становится все актуальнее. Только за прошлый год Spotify удалили около 75 миллионов спам-треков, многие из которых были связаны с массовым созданием музыки с помощью ИИ. Мне очень жаль тех, кто очень беспокоится, что услышит песню ИИ. Но, ребята, это наша новая реальность, и она уже с нами тут. И вообще любая электронная, да и поп-музыка так или иначе сделана через компьютер. А ИИ сам не создает треки, потому что так или иначе ему нужен человек, чтобы что-то произошло. То есть за всем стоит в любом случае живой человек. Ну, в рядах следующих музыкантов, которые точно при написании Incomplete не задействовали ИИ, нет места искусственному интеллекту. Им бы самим найти место. Потому что их там немало, и каждый внес большой вклад в Backstreet Boys, и в том числе в их возвращение. Возвращение с треком Incomplete Backstreet Boys.

0: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam saldkrējuma sviests Latgale 200 grami 1,9 eiro. Siers klasiskais smiltene 5,99 eiro kilogramā. Armāns Rimi karti kafijas pupiņas selection by Rimi 2 veidi 1 kilograms 16,99 eiro. Rimi.
1: Только 3 дня с 13 по 15 августа в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику Авене, Филорга, Биодрога, Эуцерин, Бионике и других брендов, а также на продукты для укрепления организма «Формула Витале», «Випилап», «Доппелхерц» и других брендов. А на популярные продукты бренда «Ортомол» скидка 30%. В хороших руках. Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Ice Peak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
3: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
4: Pa pārsteidzoši labs komplekts!
5: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televizoru tikai par 1 eiro, pieslēdzot Bitas mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite!
6: Divas izdevīgas dienas veikalos Maksimā. Tikai piektdien un sestdien, 14. un 15. augustā, ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Konservētajai produkcijai Bonduele 50% atlaide. Maksimā.
7: Ценовой отпуск уже здесь. В магазинах Drogas скидки до 50%. Не пропусти горячее предложение. А ты уже знаешь, что хочешь на ценовой отпуск? Предложение до 1 сентября.

0: Drogas. Почувствуй красоту.
1: Любимые товары покупателей Lidl. Самые популярные, проверенные временем и признанные предложения. С четверга в магазинах Lidl. Аккумуляторная дрель-шуруповерт 36 евро. Аэрогриль 22 евро. И тонометр на запястье 12 евро. Lidl. Стоит того.
2: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
3: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 16 августа куриное филе Тяково 2,69 и сливочное масло Залта только 99 центов. Мего. Просто, удобно, рядом.
4: Pacel savu balsi. Biedrības tavi draugi nolikt tavu centās nodedzināt.

детском отделе Skyenmore Kids распродажа перед реконструкцией. Скидки до 80% на качественную и стильную детскую одежду. А на игрушки скидка 50%. Готовьтесь к школе выгоднее. Школьные рюкзаки, повседневная и нарядная одежда к новому учебному году. Выбирайте, пока ассортимент еще широкий. Skyenmore Kids, улица Дунтес, 19А.

0: Сергей Литвинов. Сергей Литвинов. И Автоклуб.
1: В Латвии хотят изменить систему исполнения административных наказаний. С 21 по 25 годы было исполнено около 85% назначенных административных денежных штрафов. Большинство из них, 86%, жителей оплатили добровольно. Еще 14% пришлось взыскивать принудительно. Особенно хорошо оплачиваются штрафы за нарушения, которые фиксируют технические средства без остановки автомобиля, а также за неправильную остановку и стоянку. В таких случаях показатель исполнения достигает примерно 99%. Столь же высокий

0: И результат наблюдается, когда применяется условное частичное освобождение от уплаты штрафа. Главная новинка – принцип «платишь быстрее, платишь меньше». Если человек не станет обжаловать решение и внесет деньги в установленный срок, в некоторых случаях ему предложат заплатить только 80% суммы. То есть при штрафе в 100 евро платеж составит 80 евро. Получить такую скидку смогут не все. Ее не планируют распространять на систематических нарушителей и людей, совершавших серьезные административные правонарушения. В частности, речь идет о вождении в состоянии алкогольного опьянения и значительном превышении разрешенной скорости. Изменить хотят и правила для тех, кому штраф сложно оплатить сразу. Сейчас отсрочку можно получить максимум на месяц, а выплачивать сумму частями в течение 6 месяцев. Министерство предлагает увеличить эти сроки, соответственно, до 6 месяцев и 1 года.
1: Автоклуб с Сергеем Литвиновым.
2: Каждую субботу с 10 до 12.

0: Латвии 2 часа дня. Самое время поддержать свои суставы с новым Magniflex Joint Complex. Движение на каждом этапе жизни.
1: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagniFlex для свободы движений каждый день. И новый MagniFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagniFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.

0: That и Beautiful Now в начале «Хит за хитом». 14 августа. За первые годы Telegram прошел путь от малоизвестного приложения до сервиса с сотнями миллионов пользователей по всему миру. И сегодня можно отметить день рождения одного из самых популярных мессенджеров в мире – Telegram. Именно 14 августа 2013 года приложение впервые появилось в App Store. Telegram начинал как небольшой проект. Название связано с телеграфом. Идея названия передавать сообщения быстро, как своеобразный современный цифровой телеграф. Позже в Telegram появились каналы. Где есть и наш канал, то пройдет только хорошие новости. И да, тут есть боты. Сегодня это уже целая экосистема, где можно не только переписываться, но и читать новости, смотреть видео наши, слушать музыку, пользоваться мини-приложениями и создавать собственные сообщества.
1: За хитом.
2: Дневной эфир. С Сергеем Литвиновым.
1: Каждый рабочий день с 12 до 15.
2: Хит за хитом.
1: На Топ-радио.

0: очередная финалочка рубрики «Не звучит». Послушаем песню новую, которая очень классно по-летнему звучит, но на нашем радио будет звучать впервые.
1: Выгодное предложение уже в Бунете и в Забете. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунезимес АБЦ.
0: Ну и, как и обещал, группа «Градусы» с треком «На ресницах». «Градусы» — это одна из самых узнаваемых поп-групп, особенно за счет фронтмена ее, Романа Пашкова, и его голоса. Он и автор музыки, и слов, ну, по крайней мере, в этой песне. Сингл вышел 29 мая, но мы ее услышим, эту композицию, только сейчас на топ-радио впервые, уже когда у нас... Не хотелось бы говорить, но это факт. Заканчивается лето, и песня группы «Градусы на ресницах» рассказывает о сильном чувстве абсолютного и бесконечного счастья рядом с любимым человеком. Это достаточно теплая и светлая история о моменте, когда мир вокруг замирает, исчезают холода, тревоги, ну а время теряет свой привычный ход.
2: У тебя

0: заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом. Энергия, веселība, свайгумс. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā tu vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
2: No 12. Līdz 18. Augustam Latvijas jaunie kartupeļi 35 centi kilogramā un Latvijas tomāti 1 eiro 39 centi kilogramā.
3: Top, top, top! Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
4: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie Bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
5: В магазинах Lidl дни XXL с 13 августа. Сыр чеддер XXL 1 кг 8,99. Лазанья со свининой 1 кг 150 грамм 5,49. И какао-батончики 8 по 30 грамм 2,29. Lidl XXL. Выгода рассчитывается от стоимости стандартной упаковки.
6: Рейтинг самых популярных хитов ТОП-радио. Один за другим. Прямо сейчас. Лидер этой недели. Место номер один.

0: растоптали своих конкурентов неделю назад, честно говоря. Очень даже было неожиданно увидеть их на первой строчке. Но вот это ваше голосование, как в Telegram, так и topradio.lv, раздел Top20. Оно продолжается, это голосование, но еще чуть-чуть. Каязу Бразер, Санта Лучи, с 6 на 1. На третьей неделе возглавили наш чарт. Кинули с первой строчки француза Югел, Moving to the Sun, и не пустили нидерландца Армин Ван Бюрен с третьей на вторую. Самая высокая новинка у нас была на пятом месте — Люся Чебосина, «Зеленые глаза», что мы слушали в прошлом часе.
1: Место номер один.
0: А ровно в нашем чарте год назад строчку номер один занимал тоже трек, который был три недели. «Экс Да Бэйс» и «It's a Fine Day». А два года назад на первую строчку вернулся Эминем «Гудини». У него была не третья, а седьмая неделя.

Хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-РАДИО. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него на www.topradio.lv.

четырех колес на два и при этом не хочет рисковать на дороге. Еще одна новая велодорожка появилась в Латвии. Что случилось с работой ЦСДД вчера? Говорят, что злоумышленники получили доступ к персональным данным клиентов. Об этом тоже я расскажу. Есть дополнительная информация. Все в этом часе.

0: Без осадков. Воздух при слабом и умеренном юго-западном ветре прогреется до 24-29 градусов. В воскресенье местами пройдут кратковременные дожди. В Латгале возможна гроза. В Курзаме усилится юго-западный ветер. Воздух в воскресенье прогреется до 19-25 градусов. На следующей неделе температура воздуха в основном не превысит 18-23 градусов, а по ночам местами опустится ниже 10 градусов тепла. В основном ожидается слабый ветер. Во второй половине недели временами усилится западный ветер. Осадки ожидаются преимущественно в виде кратковременного дождя. Местами возможны сильные дожди и грозы.
1: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
0: Сегодня днем небольшая и переменная облачность. На востоке страны более облачная погода. Местами возможен небольшой дождь. Ветер преимущественно слабый с западного и юго-западного направления. Температура воздуха по Земгала 23-28, 18-22 в Латгала, 17-24 в Видземе, 21-27 в Курзаме. В Риге сухо и в основном солнечно. Воздух прогреется до 26 градусов тепла.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

слабости, еще раз слабости. Главное, чтобы были силы крутить педали. Между Цесисом и Яньмужей официально открыли новую пешеходную велосипедную дорожку вдоль региональной дороги П-20. Ее длина несколько километров, ширина 2 метра 25 сантиметров. Дорожка имеет асфальтовое покрытие и освещена по всей длине. Для безопасности автомобилистов и пешеходов при въезде в Цесис теперь взимают плату 5 евро. Это, конечно, надеюсь, никогда не произойдет. Так вот, при въезде в Цесис появился лежащий полицейский. Он еще и с подсветкой, а на трассе оборудовали новый пешеходный переход. Настоящая истерика случилась в последние годы в Латвии с этими велодорожками. Их делают, строят везде, повсюду. В Риге, за Ригой, в других городах Латвии. И это тот самый случай, когда я бы сказал, что это должно было начаться еще лет так 20-30 назад. Я в этом вижу только огромный плюс. Теперь осталось, чтобы климат в Латвии подстроился под велопрогулки. А то дождь, то холод, то ветер.

0: girls go wild.
1: С 13 августа пассажиры Wildsense ввели регистрацию билетов на поезд в мобильных приложениях Vivi Latvia и Mobily.

18 СДД подверглась целенаправленной кибератаке. Злоумышленникам удалось частично получить доступ к информации, к информационной системе и завладеть данными о платежах за услуги дирекции. Среди украденной информации могли оказаться имена и фамилии, персональные коды, номера автомобилей, адреса, данные компании, суммы и даты платежей. При этом логины и пароли клиентов не пострадали. Что еще? Полученные данные могут использоваться для того, чтобы писать письма или смс-сообщения тем, кто пользуется услугами ЦСДД. Поэтому, если вам придет сообщение от имени ЦСДД с подозрительной ссылкой или просьбой срочно что-то оплатить, информацию лучше перепроверить через официальный сайт дирекции. Саму атаку уже остановили, полиция ведет расследование и пытается понять, где голова, хвост нашли. В общем, да, саму атаку остановили, это хорошо. А вот ее уже не остановить, мою коллегу. Она уже в пути, обратного хода нет. И не потому, что задняя передача в ее автомобиле не работает, скорее всего, работает. Иначе как она ездит? А потому что ей есть что вам рассказать. На ближайшие 120 минут встречайте Лину Исаеву и ее дневную смену. А я вам говорю, до встречи через 4 часа, сегодня же пятница, значит, мы еще раз встретимся на 60 минут для того, чтобы подвести очередные музыкальные итоги. Спасибо за ваше голосование, ухожу считать ваши голоса как в Телеграм, так и на сайте. Берегите себя, хорошего дня, пока!

0: Латвии 3 часа дня. Самое время поддержать свои суставы с новым Magniflex Joint Complex. Движение на каждом этапе жизни.
1: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagniFlex для свободы движений каждый день. И новый MagniFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagniFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.

чуть за 3 часа дня, и вы только послушайте, что нам шепчет сегодня лето. Ладно, уговорили, еще немного побуду. Причем еще и так вовремя, прямо перед выходными. Сегодня в Риге плюс 26 градусов тепла. И если последние дни вы смотрели на календарь и слегка сомневались, точно ли у нас вообще сейчас август, сегодня все снова сходится. Но, правда, расслабляться не будем. Уже с воскресенья температура снова пойдет вниз. Поэтому пользуемся моментом. Впереди теплая пятница, теплые выходные, день рождения Риги и еще чуть-чуть лета впереди. Ну а пока что ближайшие 2 часа проведем вместе. Это Топ Радио. У микрофона Лина Исаева. Дневная смена стартует прямо.

0: jūti? Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam Armands Rimi karti šķīstošā kafija Jakobs 200 grami 7,69 €. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite dažādi veidi 850 ml 79 €. Tualetes papīrs Zeva Deluxe 24 ruļļi iepakojumā 6,79 €. Rimi.
1: Металлолом стал мец, давай, много денег выручай. Металлолом стал мец, давай.
2: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
1: Металлолом стал мец, давай.
3: Этот август особенный. В Евроаптеке скидка 45% на всю косметику для лица при покупке с картой Медус на сумму не менее 9,99. Лови самое красивое предложение этого лета и приобретай любимые продукты по особенно выгодным ценам именно в Евроаптеке. Воспользуйся суперскидкой 45% на всю косметику для лица в течение всего августа. Нам 25 лет, и мы подготовили для тебя еще больше выгодных предложений. Ждем в Евроаптеке.
4: LV zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 18. augustam kilograms Latvijā audzētu burkānu tikai 59 centi un 420 grami alus sardeļu, oho, eiro 29. Kilograms persiku paskat, eiro 99. Liters piena Alma 65 centi, 400 grami griķu limor 69 centi un rudens baltmaize vispār 45 centi. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt, LV par savējiem.
5: Atlaižu jūra! Atlaižu!

заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

посмотри в глаза и посмотри на затмение, говорили мы друг другу пару дней назад, и вот затмение состоялось и прошло, а музыкальная статистика после него осталась. Потому что в этом мире все, как мы знаем, очень взаимосвязано, даже то, что происходит у нас над головой, где-то там в небе, напрямую влияет на то, что мы потом включаем в наушниках. И Spotify подсчитал, какие именно песни люди особенно активно слушали 12 августа, и главный выбор был максимально предсказуемый – Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart. Во всем мире прослушивания выросли на 14% у этой композиции, а в Великобритании почти вдвое. Но некоторые подошли к выбору саундтрека еще буквальнее и выбрали Pink Floyd с одноименным названием Eclipse. Этот трек прибавил 144

трек с названием Moon Eclipse The Sun. Плюс 1251%. Я вообще даже не могу представить, какая должна быть цифра именно в прослушиваниях. Но даже Ain't No Sunshine Билла Уизерса немного подрос. Потому что действительно, No Sunshine, все по факту. В общем, выяснилось, что мы не просто смотрим на астрономические явления, нам

еще обязательно и нужен подходящий саундтрек к происходящему. И, судя по цифрам, фантазии тут никто особо не мучился. Вот что видим, то и слушаем. А под что смотрели вы это солнечное затмение? Напишите мне на WhatsApp, какой, каким был ваш саундтрек. 25037, присылайте мне ваш трек этого солнечного затмения. А мы пока продолжим с Heaven on Your Mind от Kaigo.

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Радио о погоде. Сегодня в Латвии переменная облачность. На востоке страны местами возможен кратковременный дождь. Ветер слабый, юго-западный. Температура воздуха в стране прогрелась до плюс 26 градусов тепла. В Риге на данный момент солнечно, без осадков. Воздух в столице плюс 25 градусов.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

гулять и не в одиночестве, не мнить, напишите своей второй половине «Take me to the sunrise». Ну а мы обязательно продолжим с музыкой после рекламы. Например, с треком «Upside Down» от Робин Шульц.

0: включим сразу после рекламы. Филатов и Карас. Включим музыку на ТОП Радио.
1: Kā būtu, ja viens maks pētu aizvest jūs jaunā garšu piedzīvojumā? Atklājiet žemaitijos kefīra kokteļus, krēmīgus, atsvaidzinošus un pārsteidzošu garšu piepildītus. Garts piedzīvojums katrai dienai.
2: Redifest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Радиофест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv. В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
3: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
4: Биг Банк платит своим клиентам?
5: Да,

0: и получи 10 евро в подарок. Big Bank. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv. А размер имеет значение?
1: Смотря для чего.
0: Конечно, для хлеба.
1: Размер хлеба «Латвий Смайзник Слил Майзе» имеет значение.
0: Купи один из 9 видов хлеба «Лейл Майзе» и выиграй автомобиль «Купра» или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maisnieks.lv. «Лейл Майзе», потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
2: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни

0: уносящие слушателей в другую реальность.
1: Доброе утро, планета.
0: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.
2: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 16 августа куриное филе Тяково 2,69 и сливочное масло Залта только 99 центов. Мего. Просто, удобно, рядом.

Ну что, ну что, пятница, 14 августа, и эти выходные в Риге будут из тех, когда главный вопрос будет не куда сходить, а как бы все успеть, успеть бы хотя бы половину, потому что нашему городу исполняется 825 лет, и праздновать будем с размахом. Начинаем уже сегодня вечером с музыки на Ратушной площади. Завтра будет праздничная программа, она разойдется практически по всему центру города. На набережной 11 ноября будут и концерты, и еда, и разные активности. Вечером обещают большое лазерное шоу. Шоу, видео и фонтаны на Даугавой. В Старой Риге будут уличные музыканты, артисты. На Домской площади обещается ремесленная ярмарка. В парках пройдут разного рода концерты и представления. А для спортивных любителей спорта – баскетбол и футбольный фестиваль. И для особых любителей скорости на улице Экспорта ждет большое автошоу, в том числе с болидом Формулы-1, на минуточку, между прочим, да? В общем, эти выходные можно просто выйти из дома и в центре Риги, и дальше идти просто на звук, потому что велика вероятность, что в итоге вы попадете на какой-нибудь классный праздник.

0: Латвии 4 часа дня. Самое время поддержать свои суставы с новым Magniflex Joint Complex. Движение на каждом этапе жизни.
1: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagniFlex для свободы движений каждый день. И новый MagniFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagniFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание. We'll be right back.

вероятно, обнаружится там, где он сам точно не рассчитывал ее встретить. Полиция Эквадора недалеко от границы с Колумбией остановила грузовик и обнаружила в двойном дне 469 килограммов запрещенного белого порошка. А на упаковках было изображение норвежского футболиста Эрлинга Халланда, который получил свою всемирную популярность на недавнем чемпионате мира по футболу. Стоимость такой партии в Европе оценивают примерно в 17 миллионов евро. Но Халланд здесь совсем ни при чем. Оказывается, что наркоторговцы нередко используют изображения знаменитых спортсменов просто как маркировку разных партий. То есть раньше полиция уже находила подобные упаковки, например, с Лионелем Месси или Криштианом Роналду. Вот так вот, вместо цифр просто клеишь фоточку знаменитости и вроде как и не палишься, и другим понятно, что там. В общем, футбольное соперничество уже вышло далеко за пределы поля и переместилось туда, куда ни один из этих футболистов явно не подавал заявку на участие.

0: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 17. augustam. Cūgaļas kotlešu masa Rimi Smart 350 grami 99 centi. Saules puķu eļļa Rimi Smart 1 litrs 1,69 centi. Tumšās plūmes 500 grami 99 centi. Rimi.
1: Где волейбол, там Феникс. В августе поддержи Густавса Аузинша и Эдгарса Точа на этапе мирового тура в Эстонии. Вместе с Феникс участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено только лицам, достигшим 18 лет. Внести себя в список лиц, добровольно отказавшихся от азартных игр, можно на registers.iaui.gov.lv.

0: платим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: Выгодное предложение уже в Бунете и в Забете. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунезимес АБЦ.
3: 7bet. Весь август следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Coca-Cola Fanta или Sprite 2 литра, евро 49. Подсолнечное масло 1 литр, евро 89. И творог 9%, 1 килограмм, 3,59. Lidl. Стоит того.
5: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
6: Ir vērts pamēģināt.
7: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
8: Es atvēru uzņēmēju.

какой звук, то все очень просто. Сегодня в 8 часов вечера на топ-радио будет Dance Floor. Это час свежей электронной музыки. Много танцевальных треков и подборка того, что за эту неделю точно заслуживает оказаться погромче в ваших колонках и настроить вас на выходные. В общем, все, что необходимо, чтобы музыкально провести вас из рабочей недели прямиком в отдых. Dance Floor с 8 до 9 вечера сегодня на топ-радио.

0: Морозильные камеры Werner's D по суперценам. Если в твоем огороде кабачки растут быстрее, чем планировалось, и ягоды сами собой в варенье не превращаются, а грибы в лесу буквально наступают на пятки, самое время для большого морозильника. А профессиональные консультанты помогут выбрать модель, которая идеально подойдет именно тебе. В магазинах Werner's D в Риге, по всей Латвии и в интернете на vde.lv. Пусть урожай не пропадает, а ждет своего самого вкусного момента.
1: Самое горячее предложение лета от Volkswagen уже здесь. Популярный Volkswagen Tiguan, Tayron и T-Roc теперь с выгодой до 13 000.

0: 500 евро. Не упустите возможность приобрести Volkswagen, о котором вы давно мечтали. Предложение действует только до 31 августа. Узнайте больше на Volkswagen.lv.
1: Izvēlē savējo 5L2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad 5L2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
2: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 11. Līdz 17. Augustam. Sarkanā paprika – 1,99 eiro kilogramā. Skābais krējums Valmiera – 20% – 450 gramu – 1,59 eiro. Ar paldies karti – jogurts Fantasija – 100 vai 118 gramu – 49 eiro. Maximā, lai nekā netrūktu.
3: Только три дня с 13 по 15 августа в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику Авене, Филорга, Биодрога, Эуцерин, Бионике и других брендов, а также на продукты для укрепления организма «Формула Витале», «Випилап», «Доппелхерц» и других брендов. А на популярные продукты бренда «Ортомол» скидка 30%. В хороших руках Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
4: Ого! Такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Нектарины 1 килограмм с Lidl Plus евро 77. Сметана 450 грамм с Lidl Plus евро 49. И свиные ребрышки 1 килограмм 4,49. Lidl. Стоит того!
5: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.

0: надежно в любую погоду.
1: О погоде. Сегодня, 14 августа, в Латвии переменная облачность. На востоке страны местами возможен кратковременный дождь. Температура воздуха в стране сегодня прогрелась до плюс 26. В Риге на данный момент переменная облачность. Воздух прогрелся до плюс 25. Ветер слабый, юго-западный, до 2 метров в секунду.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Confessions от Bliss. Все это на топ-радио после рекламы. Друзья, вечер уже наступает нам на пятки.
1: В Мего еще больше товаров по ценам Зэм-Зэм. Больше выбора, больше выгодных покупок. Смесь орехов и изюма 500 грамм, 3,99. И пельмени Дайерс, евро 39. Зэм-Зэм цены в Мего.
2: Реклама сагнит из констатибис вейцеем.
3: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz āķi savu piegavi.
4: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzini vairāk nekā 3.

друзья, запомните теплый вечер этого августа. Запомните закат, прогулки, воду, солнце, людей рядом. Просто запомните это лето. Потому что потом, где-нибудь в ноябре, именно за из таких маленьких моментов мы будем его собирать в памяти. Ну, а меня зовут Лина Исаева. Я отправляюсь проживать и запоминать свою пятницу. Услышимся совсем скоро на Топ Радио. Наслаждайтесь летом, слушайте любимую музыку и запоминайте приятные моменты. Пока.

0: трек про радіо Стів Аокі, Trippy Red, Jessica Bio, Radio. Новинка Joel Corey, Whisper. І ще більше енергії від Bia і Ava Max Energy. Оставайся с нами, все это после рекламы.
1: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 17. augustam. Cūgaļas kotlešu masa Rimi Smart 350 grami 99 centi. Saules puķu eļļa Rimi Smart 1 litrs 1 eiro 69 centi. Tumšās plūmes 500 grami 99 centi. Rimi.
2: Металлолом Сталмец, давай, много денег выручай. Металлолом Сталмец, давай.
3: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
2: Металлолом Сталмец, давай.
4: Предложение супервыходных в Lidl с 15 августа. Морковь 1 килограмм 49 центов. Филе лосося с кожей 1 килограмм 11,99. И влажные салфетки для уборки разные виды с Lidl Plus евро 89. Lidl стоит того.
5: В детском отделе Skymore Kids распродажа перед реконструкцией. Скидки до 80% на качественную и стильную детскую одежду. А на игрушки скидка 50%. Готовьтесь к школе выгодней. Школьные рюкзаки, повседневная и нарядная одежда к новому учебному году. Выбирайте, пока ассортимент еще широкий. Skymore Kids, улица Донтас, 19А.
6: LV за моцану гроза. Тикай измеклати. Он мила. Produkti. Līdz 18. augustam kilograms Latvijā audzētu burkānu tikai 59 centi un 420 grami alus sardeļu oho, eiro 29. Kilograms persiku paskat, eiro 99. Liters piena Alma 65 centi 400 grami griķu limor 69 centi un rudens baltmaize vispār 45 centi. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt, LV par savējiem.
7: Vai esi gatavs piedzīvot vienu no iespaidīgākajiem skriešanas notikumiem Latvijā? Jau 22. augustā BTA Jelgavas nakts pusmaratons pulcēs tūkstošiem skrējēju unikālā nakts atmosfērā. Izgaismota trase, mūzika, skatītāja atbalsts un distances ik vienam. Bērnu skrējieni, jūdzes skrējiens, 5 un 10 km skrējieni un, protams, pusmaratons. Neatliec reģistrāciju uz pēdējo brīdi. Ienāc Jelgavas pusmaratons LV, reģistrējies un tiekamies 22. augustā Jelgavā.
8: До 31 августа в магазинах Айбе лучшие предложения. Рыбные палочки Вичи 250 граммов.

этот трек. Ну, не было сомнений, что он попадет в претенденты. Новое голосование начнется после 8 вечера, когда закончится топ-20, соответственно, да, который начнется в 7 часов вечера вместе с Сергеем Литвиновым. А пока что с вами я, Артем Демьяненко. Едем дальше. Кто-то уже закончил рабочий день. Ура, пятница, рабочий день кончился, нам пишут. Поздравляем, хорошего пути. Если есть дорожная информация, WhatsApp 250.

0: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Радио погоде этим вечером в Латвии преимущественно ясная погода, без осадков, слабый южный ветер. Температура воздуха этим вечером на территории Курзема от 20 до 22 градусов, в Латгале 16-20, в Земгале, Видзема, а также в центральной части нашей страны температура воздуха этим вечером от 17 местами до 21 градуса.
2: С нами надежно везде, и днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
1: Izvēlēties savējo 5L2, iPhone 17, komplektā ar 4. paudzes AirPods austiņām tikai par 990.

0: 49 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad pie Tele2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
1: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 17 августа особые цены с Мего Дрокс. Яйца Балтиково евро 79. И печенье Светлана только 5,49 за килограмм. Мего Дрокс. Для друзей дружеские цены.
3: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagneFlex для свободы движений каждый день. И новый MagneFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagneFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piekdien un sestdien 14. un 15. augustā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sadzīves ķīmijai 50% atlaide. Tualetes papīram un papīra dvieļiem 40% atlaide. Maxima.
5: Самое горячее предложение лета от Volkswagen уже здесь. Популярный Volkswagen Tiguan, Tayron и T-Roc теперь с выгодой до 13 500 евро. Не упустите возможность приобрести Volkswagen, о котором вы давно мечтали. Предложение действует только до 31 августа. Узнайте больше на Volkswagen.lv.
6: Начните путь к идеальному сну с Юск. В нашей коллекции 33 модели матрасов для разных предпочтений и бюджетов. Наши эксперты всегда готовы провести персональную консультацию и помочь с выбором. А для матрасов класса Gold мы предлагаем расширенную гарантию 25 лет. Юск. Забота о ваших сладких снах.
7: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на VisionExpress.lv.
8: Pārsteidzoši labs komplekts!
9: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televizoru tikai par 1 eiro, pieslēdzot bites mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājuma noteikumiem lasi Bite LV. Bite!
10: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas Stoker. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!

0: дорожную информацию представляет «Евролом».
1: Радио «Дорожная информация». Пробки в Риге на Густава Замгалагатва от Эрицю до Бривибас. Также на Слокас от бульвара Грина до бульвара Узварас. На Венебас Гатва от Ирбана с Долманя Гатва при повороте направо. Пулквеш Брежа от Ханзас до Элизабетас. И на Бривибас от Лелвардес до Шмерля. Пробка. Телефон для дорожной информации 25037.

платим за металл еще больше. Юрмосгаз В16 и КАТ Локална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

погода, о как! Что у вас по планам на пятницу? Если есть дорожная информация, сообщай 25037. Кто едет на дачу? Отдельный привет, Леонид Руденко и дача.

Слишком много лирики в этой новиночке. Джиган, Нилетто, не умею грести. Добавим оборотов после рекламы. Бон Джоуи, Питбул, Now or Never. Заблокируй меня, Родион.

0: снижаем цены на мясные продукты. В магазинах Lidl с понедельника. Нарезанный свиной бекон горячего копчения 100 грамм 95 центов. Свиные колбаски 400 грамм евро 99. И вареная колбаса со шпиком 600 грамм 2,99 евро. Lidl стоит того.
1: Только три дня с 13 по 15 августа в аптеках «Апотека» и на «Апотека.ЛВ» акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику «Авана», «Филорга», «Биодрога», «Эуцерин», «Бионики» и других брендов, а также на продукты для укрепления организма «Формула Витале», «Випилап», «Доппелхерц» и других брендов. А на популярные продукты бренда «Ортомол» скидка 30%. В хороших руках «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: Выгодное предложение уже в Бунете и в Сабете. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунете и в Сабете.
3: Reklāmas agentūras kā darbības veicējiem.
4: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz āķi savu piegari.
5: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzini vairāk nekā 30

0: Сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 17 августа особые цены с Мего Дрогс. Яйца Балтиково евро 79. И печенье Светлана только 5,49 за килограмм. Мего Дрогс. Для друзей дружеские цены.
1: Этот август особенный. В Евроаптеке скидка 45% на всю косметику для лица при покупке с картой Медус на сумму не менее 9,99. Лови самое красивое предложение этого лета и приобретай любимые продукты по особенно выгодным ценам именно в Евроаптеке. Воспользуйся суперскидкой 45% на всю косметику для лица в течение всего августа. Нам 25 лет, и мы подготовили для тебя еще больше выгодных предложений. Ждем в Евроаптеке.

0: Дорожную информацию представляет Евролом.
1: Радио «Дорожная информация». Пробки в Риге на Улмане Гатвы при повороте на Вильбас Гатвы. Также Вантовый мост от Кипсала до Екаба. Улмане Гатвы от Вацеша до Вильбас Гатвы. На бульваре Калпка от Брибас до Валдемара. Также Бруньяк от Кришнварн до Брибас. Движение затруднено. Телефон для дорожной информации 250037.

Платим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: В радиопогоде завтра в Латвии преимущественно ясная погода без осадков. Юго-западный ветер до 4 метров в секунду. Температура воздуха завтра днем на территории Курзема от 22. На Курзенском побережье местами до 27 градусов. Латгала 24-26. Земгала, Видзема, а также в центральной части нашей страны. Температура воздуха завтра днем от 24 местами до 27 градусов.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Just into the last song. Остаемся до последней песни. Передаю эстафету я Сергею Литвину. Спасибо за компанию. Отличной пятницы и классных выходных. Встречайте топ-20-ку.
1: Ценовой отпуск уже здесь. В магазинах Drogas скидки до 50%. Не пропусти горячее предложение. А ты уже знаешь, что хочешь на ценовой отпуск? Предложение до 1 сентября. Drogas. Почувствуй красоту.
2: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
3: Биг Банк платит своим клиентам?
2: Да, все.

0: получи 10 евро в подарок. Big Bank. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
1: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 11. līdz 17. augustam. Produkcijai Rīgas miestnieks 50% atlaide. Jaunie kartupeļi 39 centi kilogramā. Cūgaļas kakla karbonāde 3 eiro 79 centi kilogramā. Ar paldies karti gāzēts dzēriens Coca-Cola divi veidi 850 ml 85 centi. Maksimā, lai nekā netrūktu.
2: Размер имеет значение?
3: Смотря для чего.
2: Конечно, для хлеба.
3: Размер хлеба «Latvijas Maiznieks Lielmaize» имеет значение.
2: Купи один из 9 видов хлеба «Lielmaize» и выиграй автомобиль «Купра» или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maiznieks.lv. «Lielmaize», потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
4: В Мего еще больше товаров по ценам Зем-Зем. Больше выбора, больше выгодных покупок. Полукопченая колбаса Лауку евро 75. И ржаной хлеб Земнеку 92 цента. Зем-Зем цены в Мего.
5: Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
6: Все, что я помню.
5: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.

0: Хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-РАДИО. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него на www.topradio.lv.
1: Еще один хит-парад и еще одна пятница, летняя. Здравствуйте! Мы начинаем ТОП-20. Спасибо вам за ваше голосование. Оно остановилось, но в 8 вечера, уже менее чем через час, стартует новое. Сегодня нас ждут интересные дела, ждет интрига, сразу три интриги. Я выделю ТОП-3. Это, например, Gayazov Brothers впервые в истории нашего чарта. Они могут провести 2 недели подряд на первом месте. Вторая интрига — это то, что Мадонна может сегодня впервые войти в топ-5, хотя бы с одним своим треком из 2 после уверенного прогресса. Несколько недель подряд. Желаю ей удачи. Ну и третья интрига — это то, что Инна в нашем топе сегодня проводит уже 10-ю неделю, но

никогда она еще не была с песней под названием Dream Out Loud в первой десятке. И, возможно, сегодня на 10-й неделе войдет в топ-10. Посмотрим, удачи ей тоже. Неделю назад она взяла у нас новую вершину, 12-ю строчку. Сегодня надо заходить уже в топ-10, когда, если не сегодня, да? У нас еще и 3 претендента сегодня абсолютно новых. Первая неделя. В претендентах это Meet Me in the Dark. Знакомимся с этой замечательной композицией. Keep it moving, keep it sharp.

Эйва в нашем хит-параде еще не присутствует. Meet Me in the Dark — это претендент первой недели. Кстати, ребята из Италии, и это диджей-дуэт. Энрико и Андри. Статистика нашего хит-парада сегодня: 6 идут треков наверх. Кто-то ускорился аж на 10 строчек. А вот из падающих все более спокойно. Максимум вниз на 4 кто-то спустится. В целом 9 треков падают. 2 хита останутся на месте. И у нас 3 новинки. Значит, 3 покинули наш топ. Давайте разбираться, кто с нами попрощался. Недель в нашем топе провел вот этот замечательный хит под названием «Loco Loco» с 16 строчки. Покидает, и результаты заставляют нас поверить в то, что он будет бороться за победу в годовом хит-параде. Потому что в апреле, в мае этот трек становился лучшим за месяц. Что касается результатов в недельном чарте, то 5 раз номер 1, 3 раза номер 2, 1 раз номер 3, 1 раз номер 5, 2 раза номер 6, 3 раза 7 был, 3 раза 8 и 1 раз на 9 месте. Не покорились только 4-10 позиции в первой десятке вот этому треку «Loco Loco», Гордо и Рейнер Зоневелд. Теперь мы их ждем только в декабре в годовом хит-параде. Также с нами попрощалась композиция Фила Гейна от Сони Фадера. 5 недель в топе, выше места 13-е, улетают из чарта с 19-й строчки. Удивительно, но нас покидает и Джиган с «Нелета», «Не умею грустить». Трек из первой десятки с 9-й позиции покинули нас. 4 недели в топе, вместо 8-й.

0: Один за другим. Прямо сейчас. Место номер 20. 20-е.
1: То есть все три претендента с первой попытки сегодня проходят в топ. Но на каких местах, это мы узнаем чуть позже. А пока

вторая из трех новинок на 17 месте. Oriflame, Iowa, Does Love You. Еще одна новинка сегодняшнего ТОП-20. На этот раз сразу три имени в одной песне. Главный посыл композиции заключается в моменте, когда любовь становится настолько сильной, что стирает любые попытки разума сохранить контроль. Слова, которые мы здесь слышим, «Ты у меня внутри, нас больше не спасти,

0: все правила любви остались позади, подчеркивают, что влюбленные полностью отдаются эмоциям, забывая о былых страхах и условностях. Что касается артистов, то они все популярные, опытные, в нашем топе еще, правда, не побеждали. Удачи им, они начинают свое.
1: Номер 16. 16.
0: Выступление на 17 месте. А вот на 16 трек, который практически не поменял свое настроение за неделю. Вниз на одну строчку всего лишь. James Hype, Certain In. 7 недель в топе. Выше место 6.

0: привет вам из Норвегии от Кайго и Take Me Back. Вниз на две позиции сегодня, на 3 недели в нашем чарте. Следующий трек тоже проводит у нас 3 недели, и я вам больше скажу, на 13 месте будет еще одна песня, которая 3 недели. 3 тройки подряд в графе Week. Но с одной песней она сегодня пролетает. Одна из больших интриг, войдет ли Мадонна сегодня в топ-5 хотя бы с одним из своих 2 хитов, которые находятся в нашем топе, и вот с одним она пролетает. Danceteria, Мадонна сегодня вниз на 4. Это самое крупное, кстати, падение недели, но оно еще у одного артиста будет присутствовать, который выше, а пока...
1: Место номер 14.
2: 14-е.
0: Поп-дива Мадонна на 14-м месте. Впереди мы ждем ее вместе с Мартин Гаррикс еще.

Очень позитивная композиция. Вообще итальянцы очень интересные ребята. И, судя по всему, вы согласны с этим, потому что плюс 5 позиций 3 недели в нашем топе. Это, тем не менее, это не вышка, потому что они были когда-то у нас на 12 месте. Собственно, появились, потом на 18 опустились, вот сейчас пытаются вернуть то, что утратили. Баста и Майя Мишель. Без приставки номера. Почему? Потому что претенденты в топ-20 первой недели. Если я буду танцевать, я уверен, что они с первой попытки пройдут.

0: Ar eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, šķērsvītrā piesakies. Izaugsmi atbalsta SEB banka.
1: Сосед, встречаем выходные. В магазинах Мего до 17 августа особые цены с Мего Драукс. Яйца Балтиково евро 79 и печенье Светлана только 5,49 за килограмм. Мего Драукс для друзей дружеские цены.
2: Pacelt savu balsi. Biedrība stavi draugi noliktavu centās nodedzināt.

0: Предложение супервыходных в Lidl с 15 августа. Морковь 1 килограмм 49 центов. Филе лосося с кожей 1 килограмм 11,99. И влажные салфетки для уборки разные виды с Lidl Plus евро 89. Lidl стоит того.
1: Рейтинг самых популярных хитов топ-радио. Один за другим прямо сейчас. Место номер 12.
2: 12-е.
3: Быстренько пробежимся по двум хитам, которые перед первой десяткой. Это Bebe Rexha и David Guetta Sad Girls. Вверх на две строчки, 8 недель в нашем топе. Лучшей позиции 10 и 2 шага оставалось.
1: 11-я позиция.
3: Была интрига. Инна и Матома, Dream Out Loud. Вверх на одну строчку сегодня. 10 недель в топе. Это новая вышка этого трека. Была интрига в том, войдет ли в первую десятку наконец-таки этот трек. Не вошел. Но возглавил вторую, что тоже неплохо. Припев в этой песне начинается со слов «Не переставай любить меня». Трек рассказывает о двух людях, которые хотят проживать каждую ночь и день вместе, не скрывая своих чувств. Ну и вы не скрывайте, если нравится, голосуйте и дальше. После 8 открывается новое голосование. Так, заходим в топ-10. Что впереди? Еще одна и самая высокая новинка. Одно возвращение в топ-10. И на это мы обратим особое сегодня внимание. Запомните мои слова. И впереди у нас самый большой прогресс недели. Плюс 10 позиций. Но кому он принадлежит? На очереди у нас 10-я позиция. Открываем топ-10 и делаем это с человеком, который подвергся большой критике за этот хит. Ее обвиняли в пропаганде патриархальных стереотипов, но на самом деле на момент написания трека Мария выходила из тяжелых и токсичных отношений. Бывший богатый партнер сильно принижал ее, держал в золотой клетке и заставлял сомневаться в собственном таланте и внешности. Песня стала ответом на этот опыт.

0: и прямо сейчас. Место номер 10. 10.
1: Это все я рассказывал про Мия Бойко. Натерпелась абьюзивных отношений. Экспонат после этого появился. Вниз на 4 сегодня. 6. Стой на 10-ю, 7 недель в топе.

0: Callaway. Вот это действительно серьезная новинка, потому что она стартует сразу в первой десятке на 9-м месте. Например, Инна 10 недель в топе, а в топ-10 все никак не может войти. А вот этот трек взял сразу же в разгону с ноги. Открыл первую десятку даже для себя, а не двадцатку. Это вообще канадский диджей-дуэт. Их большой международный прорыв случился с хитом «Buddy», который стал платиновым во многих странах и собрал сотни миллионов прослушиваний. Что касается «One Call Away», сингл рассказывает о глубокой связи между партнерами. Главный посыл заключается в том, что какие бы трудности ни возникали и какое бы расстояние ни разделяло влюбленных, один из них всегда готов прийти на помощь. Достаточно просто набрать номер, конечно же.
1: Место номер 8. 8.
0: Что случилось? Куда делась поддержка за неделю? 2 недели в топе, и это первый регресс у Лиуся Чебосина. «Зеленые глаза» вниз на 3, с 5 на 8.

0: что вторая интрига недели рухнула. Так не смогла Мадонна ни с одним из своих двух треков войти в первую пятерку. Зин упал, а вот этот хоть и поднимается вверх на одну позицию, 4 недели в топе, Мадонна, Мартин Гаррикс, Биза. Но в первую пятерку не проходит. Ладно, мы еще неделю подождем.
1: Место номер 6. Шестая.
0: Тоже вверх на одну позицию, Ольга Серябкина, Дима Урих, 8901. Пытайтесь набрать, ничего не получится. Проверял? Нет. Почему-то веришь, ничего не получится.

0: Rīgai 825. Tev īpašā Rudīs Rīgas kambuča. Tāpat kā Rīga, arī Rudīs ar katru gadu kļūst arvien labāks. Bez pievienotā cukura, ar īstiem augļiem, dabīgi fermentēta un īpaši garšīga. Izvēlies savu garšu un svini Rīgas svētkus kopā ar īpašo Rudīs kambuču Rīgai. Atver Rudīs, svini Rīgu!
1: В Мего еще больше товаров по ценам Зем-Зем. Больше выбора, больше выгодных покупок. Смесь орехов и изюма 500 грамм 3,99. И пельмени Дайерс евро 39. Зем-Зем цены в Мего.
2: Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
3: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien 14. un 15. augustā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sadzīves ķīmijai 50% atlaide. Tualetes papīram un papīra dvieļiem 40% atlaide. Maxima.
4: Рейтинг самых популярных хитов ТОП-РАДИО. Один за другим. Прямо сейчас.

0: Кори, британский диджей и продюсер из Лондона, один из заметных представителей современной пиано-хаус-сцены. Это свежий трек, свежий сингл лета 2026 года. И первая неделя в претендентах. У нас целиком полностью обновилась сетка претендентов, поэтому нравится — голосуйте. И за действующих участников. Кстати, по поводу тех, кто у нас еще может быть впереди. Лучшая пятерка недель назад. Люси Чебосина, «Зеленые глаза», номер 5. Когда самая высокая новинка уже позади. Номер 4, «X The Bass», еще впереди. Номер 3, «Югл», «Moon to the Sun», еще впереди. Армин Ван Бюрен, «Like a Child», еще впереди. И «Gayazu Brothers», «Santa Lucia». Неожиданно, 6 на 1, еще впереди. Значит, у нас кто-то выселил Люси Чебосину. А кто сюда заселился? Трек, который не находится на 5-м месте.
1: Сделай себе припати. Перепати.
2: Top Radio.
3: The Party Station.
1: Рейтинг самых популярных хитов Top Radio. Один за другим. Прямо сейчас. 5-я позиция.
0: Следующие результаты в первой десятке. 9-й, 8-й, 2 раза 7-й, 2 раза 6-й, 1 раз 4-й неделю назад. И сегодня 1-е, 5-е место. X the Bass, Message in a Battle, удержался в первой пятерке 9 недель в топе.

0: лето, почти все лето он провел в первой тройке и не покидал ее.
1: Место номер 4. Четвертое.
0: Чуть-чуть не хватило, чуть-чуть, и было бы совсем красиво. Армин Ван Бюрен, Like a Child, впервые с мая месяца покидает пьедестал почета. На этот раз со второй на четвертую. 14 недель в топе.

0: время уходит, но у нас еще три трека, поэтому переходим к пьедесталу почета. Самое вкусное, самое интересное. В топ-3 следующие треки. Филатов Кара среди счастливых людей. Неделю назад номер 11. Югел Moon to the Sun номер 3 в прошлый раз. Номер 1 Гаязов Бразерс Санта-Лучия неделю назад. Moon to the Sun, Санта-Лучия уже имеют победу. Среди счастливых людей трек от Филатов и Карос сегодня впервые проходит в топ-3. Для Филатов и Карос, в принципе, оказаться в нашем топе и войти в топ-3 – это обычное дело. Нетипичное поведение для них – это когда их выступление заканчивается без пьедестала почета. И эту задачу они уже точно сегодня выполнили. Но на этом их аппетит.
1: Бронзовый призер этой недели – место номер 3.
0: Не закончился сегодня. Это говорит о том, что они пошли еще дальше третьего места. С 11 места как минимум на 2, а может быть и на 1. Это мы выясним скоро. А пока Югл без изменений номер

0: Итак, за золото сегодня у нас поборются два русскоязычных трека. В последний раз у нас такое было 3 июля. Тогда трек «Шаде» взял верх над Леонид Руденко «Дача». Оба хита уже покинули топ-20. На этот раз у нас пока еще действующие лидеры «Гаязов Бразерс» «Санта-Лучия». И самый крупный взлет недели от «Филатов и Кара» среди счастливых людей. На прошлой неделе номер 11 только. Да, то есть борются у нас по сути два лидера. Один лидер первый, другой второй десятки. До этой недели среди счастливых людей песня выше 4-го места не поднималась. 8 недель в топе. А вот Гаязов Бразерс проводит в два раза меньше времени в топе, но у них есть все. И бронза, и серебро, и золото, и 4-е место, но в единственном экземпляре. Сегодня они что-то приумножат. Вопрос только, что именно. Что касается Гаязов Бразерс, то массивные золотые цепи. Это визитная карточка дуэта. На концертах, съемках клипов их, премиях, на парнях практически всегда надеты толстые цепи крупного плетения под желтое золото. Часто они сочетают сразу несколько цепочек разной длины. Бронзу и классическое серебро в их аксессуарах можно увидеть крайне редко. И сегодня наш слушатель награждает их.
1: Достойный вице-лидер. Место номер 2.
0: Серебром, что они так не любят. Поздравляю всех счастливых людей. Гимн позитивного летнего настроения сегодня примеряет первое золото.

0: Поздравляю наших новых победителей с 11-й позиции на первую. Проект «Филатов и Карас» — это Дмитрий Филатов и Алексей Осокин. Они проводят крайне насыщенный и богатый на эксперименты этот год. Музыканты успели отметиться невероятными коллаборациями. Мы слышали это все здесь, на топ-радио.
1: Лидер этой недели. Место номер один.
0: Поздравляю! Ну и отметились они громкими живыми выступлениями и даже запустили собственный бренд одежды. Я думаю, что и там они преуспеют.

0: Среди счастливых людей сегодня номер один на Топ Радио. Плюс 10 строчек, самый большой прогресс недели. Это о многом говорит. Это говорит о том, что счастливых и добрых, позитивных людей все-таки больше. И говорит о том, что мир еще не проигран тьме. Спасибо за голосование. Начинаем новое. И до встречи на следующей неделе. Топ-20. Хит за хитом. И завтра в автоклуб. Приятных выходных. Далее Dance Floor. Я Александр Попов.
1: Хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов Топ Радио.
2: Топ Радио.
1: Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него.

0: Участник фестивалей Amsterdam Dance Event, Miami Music Week, Global Gathering, диджей и продюсер Александр Попов и его радиошоу Interplay.
1: Встречайте, Александр Попов.
2: Очередная пятница на Топ-Радио и новый выпуск моего радиошоу Interplay впереди. Меня зовут Александр Попов, и следующий час мы проведем вместе. Поехали!
1: Interplay Radio Show. Top Radio.